0: мы продолжаем обзор несвежих новостей из старых газет минувших дней в необычном формате на сей раз. Дело в том, что у нас кончаются старые газеты, и мы решили обратиться к каким-то другим загашникам информации. Например, там, где хранится старая обувь. Да, как вы знаете, чтобы эта старая обувь не скрючивалась при долгом хранении, в нее обычно набивают старые газеты. Это-то нам не нужно. Это целое для нас сокровище. Ну что, давайте будем извлекать эти газеты, расправлять их, да, так, и попробуем прочитать, что в них было интересного.
1: Давайте, начинайте, Арсений.
0: Вот, например, Илья, извлеките аккуратно газету из вот этих вот коричневых штиблет с железными набойками. Что там пишут в этом издании?
1: У меня газета «Южные горизонты». Я даже не знал такой, что она есть.
0: «Южные горизонты».
1: На 12 странице актер Владимир Демченко.
0: Так.
1: «Новая роль дает мне возможность похулиганить».
0: Да, вот, ну, что это за роль была?
1: Это 12 страница, ее здесь нет.
0: Значит, мы приглашаем наших зрителей посмотреть вот эту постановку, где этот актер играет эту роль. Такая полезная информация. Мы же должны что-то интересное, полезное, значит, для наших слушателей.
1: Необычный дизайн детских садов.
0: Хорошо.
1: Капитал для счастливой мамы.
0: Хорошо.
1: Но, так, вы знаете, вот сканборд опять.
0: Так, а вот смотрите, здесь у меня информация о том, что, значит, школьники из технопарка «Мосгорбаш» стали лучшими на всероссийском конкурсе. Знаете, вот мы же не знали этого, что бы мы делали, если бы мы не достали вот эти вот оранжевые...
2: Передаем сигналы точного времени на радио «Чапльдук». В Москве 3 часа 3 минуты ровно.
3: Радио «Чапльдук». Пока не догонят.
0: Объявление, скидка 10%. Если кто-то захочет купон, вот у нас есть эти старые газеты, да, которые мы достаем.
1: Все-таки есть ощущение, что какие-то они не до конца старые, что ли.
0: Ну, значит, это все-таки не совсем про нафталинные, так сказать, какие-то антресоли.
1: Вот, хорошая статья, дети открыли Китай. Что же это большая статья? Ну, школьники, хорошо, в общеобразовательном комплексе 16-й день сейчас организован. Один из лагерей московских СМИ изучают китайский язык.
0: Так.
1: Вот совершенно, кстати, правильно, уже давно такая, да, правильная инициатива.
0: Так, Илья, подайте мне, я вижу, вот валенки у вас старые.
1: Вот,
0: да,
1: эти?
0: Вот эти подайте.
1: У меня их две пары, могу вот эти.
0: А вот они... эти вот, которые пониже, коротенькие,
1: а,
0: вот эти вот, пожалуйста.
1: Возьмите.
0: Да, так, я вот достаю отсюда, из этих валенок, газета. Но оно тоже, видимо, судя по всему, не очень старое. Значит, здесь такие вот оповещения о проведении публичных слушаний. Да, публичные слушания представляются в Донском районе. Проект планировки территории района Донской. Период проведения экспозиции указан, значит, с ноября по декабрь также. Значит, также здесь вот слушание... Выходные дни, то есть с 12 до 17 часов слушания. Вот, можно посетить было эти слушания.
1: Я шагаю по районам, буду проверить Братеева, сотрудники жилищника.
0: Хорошо.
1: Заменили грязный песок на детскую площадку.
0: Отлично.
1: Уроки пения мадам Лапланш. Лапланш, что это за мадам? Самое главное, увлечь ребенка языком музыки. Ну что же, совершенно правильная мысль. Вот 2017 год, еще до пандемии. И вот фотография отчетного концерта под руководством Елены Лапланш. Будем надеяться, что он до сих пор увлекает детей языком музыки. Соответственно, прошло 7 лет. Этим детям уже сейчас...
0: Илья, скажите, а вам вообще нужны валенки, если вот мы говорим об обуви? Вот, ну, мы заинтересовались...

0: извлекать эти же газеты, читать на Чепульдуке новости через много лет, и тогда это действительно будут очень старые новости, правильно?
1: Зябликова под присмотром врача. Целый район под присмотром врача.
0: Вот так. Так, это хорошо. Это вы достали из вот этих розовых тапочек с помпоном, да?
1: Ну что, автомобильное движение на улице Тюфелиная роща ограничено до 21 июня с исправлением дорожных работ. Дорогие друзья, с вами были Арсений Мухин
0: и Илья Ярцев. До новых встреч, друзья, в нашей программе «Несвежие новости».
2: When it's spring.

Наш слушатель из Ставрополя, пенсионер Николай Митрофанович Скороходов, искренне надеется, что следующая композиция не понравится Марии Трифоновне Куцевой и Надежде Викторовне Дохненко. Коллектив «Радио Чипальдук» искренне присоединяется к этим теплым пожеланиям.

Радио Чиппальдук является лекарственным средством. Посоветуйте врачу.

0: Как удивительно и непредсказуемо порой наша жизнь.
1: Ну, вот кто бы мог подумать, что случайный визит к нам в студию, ну, лето так 10 с лишним назад, некого Николая...
0: Коля. Коляна.
1: Ну, школьного дружка одного из творческих сотрудников даст название нашему радио «Чипль-Дук». Ну, впрочем, слово самому Николаю.
0: Коля, ну скажи, вот что для тебя значит то самое памятное слово, от которого родилось тогда наше название?
2: Это удовольствие для тех, кто находится там.
0: Ну там на зоне, чтобы было понятно.
2: Сами знаете, жизнь там тяжелая.
0: Ну мы так особо не знаем, но
2: время тянется.
0: Да.
2: Вот. И чтобы как-то его скоротать, есть у друзей, товарищей такая... Ну, можно сказать, забава. Чиферя.
0: Почиферить, да?
2: Да.
1: Честно говоря, музыкальный и словарный блатняк, шансон и криминально-зональная эстетика, ну, мягко скажем, не наш формат. Как в жизни, так и в эфире.
0: А что касается гастрономической темы, то побулькивание ароматного борща или шипение кофеварки больше ласкает наш слух.
1: Но в тот день, когда все в тогда еще полупустой студии слегка притомились
0: и захотели попить чайку-кофейку,
1: наш незваный, но тепло принятый визитер, слегка помятый жизнью Колян, вполне органично так предложил.
3: Ну чё, пацаны, почиферим?
4: Чифир горячий, вот твое лекарство.
1: Но все, разумеется, поняли это предложение не в буквальном, а, так сказать, в метафорическом смысле. Мол, почаевничаем, и дружно поддержали идею.
0: Вот тогда Коля и произнес свое сакраментальное.
3: Ну тогда ставьте свой чифербак.
0: Чифербак? А что это? Уточнили присутствующие.
1: На что Колян задушевно так пояснил, что собой, собственно, представляет этот загадочный чифербак.
0: Ну, а вот сам этот вот чифербак, он что собой представляет?
2: Ну, это такая емкость, безразлично, любая. Кружка, консервная банка, маленький бачок. Угу. Вот. Закладывается пачка чая. Угу. Вот. Чем меньше емкость и чем больше чая, тем лучше чифир. Заливается кипяточком.
0: И на огонь.
2: И ждет. Ну, а когда до кондиции дойдет, в кружок садитесь с братанами. Ну, и по кругу, по глоточку, за разговором о житии, о бытии. Это трудно объяснить словами.
1: Ну, чифербак так чифербак. И вскоре, в тот вечер, электрический чайник, ну, этот самовар 21 века, увенчивал огромный стол в уютной, респектабельной переговорной, где обычно происходили мозговые штурмы, перекусы, чаепития и кофе-брейки. Начался этакий русский five o'clock за чифербаком.
0: Факт остается фактом. Чифербак, словно вирус, попал в тот день на язык творцов-придумщиков будущего радио. Вот только беда, что уже через день после ухода Коли вспомнить это вроде бы простое, но слегка заковыристое словцо, этот многоуважаемый чифербак, никто толком уже не мог.
1: И когда кто-то сказал в положенное время five o'clock,
0: ну что, чай, кофе, потанцуем? Пойду поставлю этот, как его там, чипльдук.
1: Все поняли контекст, и никто не удивился. Так чипльдук, рожденный от чифербака, перекочевал в наш студийный обиход.
0: И когда понадобилось уже наконец придумать название для радио, вопросов не было. С языка у всех почти хором сорвалось. Чипльдук.
5: Вот самовара, я и моя мать. А на дворе?
3: Вот такая простая и удивительная история. Честная и почти невероятная, как и все на радио «Чипль-Дук».
1: И как все-таки хорошо, что именно этот самый чипльдук Чифербак, а попросту говоря, весело булькающий чайник
0: с кипятком,
1: служит у нас всем остальным чайникам символом уюта, единения близких душ,
0: предметом, вокруг которого можно приятно поболтать, помолчать, помечтать
3: и попридумывать что-нибудь этакое чипельдучное.

0: tipul duc.
1: Чипильдук. Радио Чипильдук. Маленькое, большое радио.
2: Чипильдук.
3: You're the one going.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве 4 часа 4 минуты. Чипльдук. И так будет с каждым.

Слесари-наладчики подвижного состава Барнаульского метрополитена надеются, что следующая композиция станет превосходным подарком укладчицам молотильного цеха чайразвесочной фабрики номер 3 города Элиста.

0: Разговорчики.
1: Добро должно быть с кулаками.
2: Заблуждалось зажиточное крестьянство в конце 20-х годов прошлого века.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Когда читаешь хорошую книгу, возникает ощущение личного присутствия автора, беседующего с тобой. Поэтому я не люблю читать хорошие книги.
2: Глубокие мысли Джека Хэнди.

Радио Чипальдук, превосходя свои ожидания.

0: Дорогие наши слушатели радио Чип и Льдук, юзеры эфира и консюмеры контента.
1: Как вы знаете, наш вечный движок и ваш личный дружок, юморайзер Мьюзифайер эфира, регулярно нуждается в подзарядке.
0: Батарейка, на которой работает наш Чип и Льдук, периодически должна втыкаться в вашу сеть, а наш штепсель идеально подходит к вашей розетке и подключаться к вашей помощи.
1: Вы – наш золотой энергоресурс в виде вашей любви и поддержки. Поэтому без лишних слов.
0: Мы скупо, скромно и сжато попросим вашей поддержки.
1: А вы щедро, обильно, размашисто, энергично и сердечно откликнитесь и подзарядите на следующие полгода батарейки нашего с вами самого позитивного гаджета под названием Чип и Льдук.
0: Итак, прямо сейчас, на счет три. Раз, два, три, четыре, дук.ру.
1: Поставьте над нашей радиоточкой ваш восклицательный знак. Способы поддержки на нашем сайте.
0: Чип и Льдук. И так будет с каждым.

передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 5 часов 5 минут.

0: You've been listening to the Funky Junkie.
1: Чипльдук. Радио Unlimited с неограниченной безответственностью.

0: Обучение во сне.
1: Как утверждают медики и психологи, человеческий индивидуум, погруженный в глубокий сон, значительно легче усваивает большие объемы информации, воспринимая их на уровне подсознания.
2: Поэтому мы продолжаем цикл образовательно-сомнамбулических программ по научной тематике. Итак,
3: нейрофизиология кольчатых гельминтов. Занятие ведет доктор медицинских наук, профессор кафедры общей и клинической иммунологии Института человека Российской академии медицинских наук, андролог Александр Наумович Гольдберг.
2: Музыкальное сопровождение в студии — перкуссионист Йокко Валтонен.

0: Метаболический ацетиндоз во время интенсивной физической работы обусловлен ускоренным образованием протонов в АТФ-фазных реакциях при относительной недостаточностью аэробной энергопродукции в связи с развитием рабочей гипоксии. Нами было выдвинуто предположение о возможности купирования метаболического ацетиндоза путем субстратной поддержки митохондриальной энергетики. Теоретически, чем больше вклад собственно окислительного фосфора...
1: Александр Наумович Гольдберг.
0: Фосфорилирование в уборку ионов водорода, образующихся в АТФ-азных реакциях, тем меньше метаболических ацидоз. Для выбора субстрата, с помощью которого можно было бы поддержать энергетический обмен в условиях метаболического ацидоза на фоне рабочей гипоксии, были выполнены исследования на уровне митохондрий и гомогената сердца, печени и скелетных мышц на изолированном перфузируемом органе и на животных при дозированной физической нагрузке.
1: Обучение во сне. Нейрофизиология кольчатых гельминтов.
0: Было показано, что с помощью экзогенных субстратов можно увеличить вклад митохондрий в поддержание ПХО при фиксированных АТФ-фазных нагрузках не только инвитро, но и на уровне организма. Из всех исследуемых субстратов оказался сукцинат, который, в отличие от надзависимых субстратов, с большим сродством окисляется при росте восстановления наднн. Показано, по падению КМ для сукцината и снижению дыхательного коэффициента, величина которого при окислении сукцината близка к нулю.
1: Мы продолжим курс сомнамбулического обучения после короткой рекламы. Если вы воспользуетесь звукоизоляционными войлочными панелями Матюшинского стройкомбината имени Штоколова, войлочные панели Травиата VoiceOver, позвоните, если проснетесь.
2: продолжаем курс медитативно-гипнотического сомнамбулического обучения во сне в домашних или рабочих условиях.
3: Александр Наумович Гольдберг.
0: После того Сукцинат аммония способен оказывать ряд регулярных эффектов, которые проявляются в сдвиге кривой диссоциации оксигемоглобина вправо, изменении экскреции катехоламинов, увеличение периферического кровотока, что подтверждает гипотезу о том, что сукцинат является не только участником энергетического обмена, но и сигнальной молекулой.
2: А сейчас для закрепления прослушанного во сне материала контрольные вопросы. Постарайтесь ответить на них, пока вы спите. Итак,
0: вопрос первый. Каким образом, теоретически, чем больший вклад собственно-окислительного формирования в уборку ионов водорода образуется в атефазных реакциях?
2: Вопрос второй.
0: А почему для выбора субстрата, с помощью которого можно было бы поддержать энергетический обмен в условиях метаболического ацидоза на фоне рабочей гипоксии, были выполнены исследования на уровне митохондрий и гомогеназа сердца?
2: И, наконец, заключительный, седьмой вопрос.
0: Когда с помощью углеродной метки показано быстрое окисление сукцинада в условиях организма?
3: Нейрофизиология кольчатых гельминтов. Александр Наумович Гольдберг
2: и Йокка Валтанен. Всего вам доброго. До новых встреч в рубрике «Обучение во сне».

Главное, во время избирательной кампании никогда не говорите ничего такого, что может запомниться. Юджин Маккарти.

0: живете, чипльдуки?
1: Да, Дим Тим, помаленьку.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 6:06.
1: Радио Чипльдук.

0: Взвод! Равняй! Цирра! Фарингит!
1: Я!
0: Геморрой!
2: Я!
0: Кариес!
2: Я!
0: Гайморит!
3: Я!
0: Таблетки Пурсифлоридовит!
4: Здесь! Таблетки Пурсифлоридовит всегда в строю!

Не знаем, как легла вам на слух предыдущая композиция, которая предназначалась для домашних занятий с носителем тамильского языка. Зато следующая песня явно должна понравиться каждому уважающему себя вальцовщику стана горячей прокатки. А их среди наших слушателей немало.

Радио Чипльдук. Самое нетоксичное. Эластичное. Транспарентное. Волатильное. И молодильное. Радио.

0: Уважаемые юзеры, с целью улучшения качества на радио Чипльдук проводится регулярный кастинг дикторов и ведущих новостного вещания. Предлагаем вашему вниманию выпуск новостей, записанный одним из стажеров в присутствии старшего редактора радиостанции Чипльдук.
1: Quick News на радио Чипльдук.
2: Можно.
3: Добрый день. В студии Маргарита Козлова. В эфире обзор новостей. В США...
2: Обратитесь, пожалуйста, в эфире новости.
3: А, в эфире новости.
2: И мы даже, можно сказать, в эфире новости.
3: Ну, в эфире
2: новости. Хорошо, начинайте.
3: Да, можно?
2: Можно.
3: В США женщина выиграла в лотерею...
2: В лотерею.
3: И не знала об этом. Она забыла о билете. Купить лотерейный билет ей предложил продавец на автозаправке. Женщина согласилась. Спрятала судьбоносный билет в сумку и забыла о нем.
2: В сумку. Хорошо.
3: Забыла о нем.
2: Закончите предложение.
3: Ну да, забыла о нем. Через месяц я наткнулась на билет в кошельке, отсканировала его в магазине и получила...
2: В магазине. Ну, можно и в магазине, хорошо, дальше.
3: Нет уж, в магазине, так в магазине.
2: Ну, написано в магазине, ладно, простите.
3: И получила приглашение посетить.
2: Ну, можно и посетить, двойное ударение, возможно.
3: Посетить офис организатора лотереи.
2: Там, кстати, тоже двойное, организатора можно говорить иногда. Хорошо, продолжаем.
3: Ой, не морочьте голову, да как сказать-то?
2: Хорошо, проехали дальше.
3: Организатора лотереи.
2: Хорошо.
3: Когда я осознала, что этот билет выигрышный... то с первой не поверила. Я была уверена...
2: Уверена, да.
3: Что просто невозможно потратить $4 и выиграть...
2: Выиграть. А слово «играть» это же очевидно.
3: Да, простите, выиграть 150.
2: 150 тысяч.
3: 150 тысяч.
2: Числительные учить надо на досуге, как-нибудь подготовитесь. Хорошо, дальше.
3: Ой, вы меня прямо забиваете. Это какое-то сумасшедшее чувство.
2: Да, это какое-то, еще раз.
3: А, это какое-то. Это какое-то сумасшедшее чувство. Держать в руках билет, который стоит так...
2: Которой.
3: Так много...
2: Которот. Которой.
3: Которой стоит... Стоит.
2: Нет, стоит.
3: Стоит так много денег.
2: Денег.
3: Говорит американка Дженнифер Хартон.
2: Ну, скажите нормально. Вот говорит американка, вот эту последнюю. Быстро скажите. Ну что, так неужели так трудно вот сказать «говорит американка»?
3: Подождите,
2: это же очень просто.
3: Дайте мне сосредоточиться.
2: Где вас набирают этих вот дикторов таких?
3: Знаете что? Ладно. Говорит американка Дженнифер Хартон.
2: И вы надеетесь, что вы-то оставили это резюме свое, и что мы вам перезвоним, мы вас возьмем, что ли? Нам такие дикторы не годятся.
3: А надо говорить, перезвоним, сами ничего не знаете.
2: Мы и перезвоним тоже. Мы разберемся.
3: Она планирует потратить выигранные деньги на оплату счетов и путешествия.
2: Ну, люди уже не поняли даже, о чем новость. Давайте еще раз.
3: Ну как, она
2: смотрите, американка выиграла билет, она даже не знала об этом. Понимаете, общий смысл, чтобы был понятен. И вот в конце она на что собирается потратить этот, так сказать, выигрыш?
3: Она забыла про билет. Она планирует потратить выигранные деньги на оплату счетов и путешествия.
2: Правильно, можно сказать путешествие тоже. И люди поймут. Хорошо.
3: Это были новости на радио Чипльдук. Это были новости на радио Чипльдук.
2: Хорошо.
3: В студии была Маргарита Козлова. Всего вам доброго.
2: Доброго. Ну, ударение же логичное, когда говорят добровольцы. Поэтому всего вам доброго.
3: Всего вам доброго.
2: Да.
3: А наш эфир продолжит...
2: Ну, вот все-таки мы не поняли фамилию. Более внятно нужно сказать. В студии была. И вот ваше имя и фамилию скажите.
3: Маргарита Козлова.
2: Вот. Так люди запомнят вас. А наш эфир
3: продолжит музыкальная программа.
2: Вот хорошо. И у людей уже и настроение есть, и информацию полезную они почерпнули.
1: Quick News на радио Чипльдук.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 7 часов 7 минут.
1: Радио Чапльдук. Самое позитивное радио.

0: униформистом цирка в красивых малиновых ливреях с золотыми эполетами посвящалась музыкальная фантазия, которую мы с вами только что с удовольствием прослушали.
1: Наш эфир продолжит песня, призывающая к отмене левостороннего движения на Ямайке, в Намибии и в Лиссабонском метрополитене.

0: Сидор закатал рукав и вкатил себе в вену 3 кубика крепкого куриного бульона.
1: Радио Чипальдук. Великая наркологическая революция. Переворот на 360 градусов.

0: Как-то раз в эфире.
1: Мы вам звонили.
2: Так вот, пишут нам. Добрый вечер. Мы являемся вашими тотальными поклонниками радио Чапельдук. Жаждем напроситься в гости в студию на дружеское чаепитие с тортиком. Тортик ручной работы. От всей души привезем.
3: Алло.
2: Здрасте, Светлана. Здрасте. Это, значит, по поводу тортика, с которым вы хотели к нам прийти.
4: Не знает человек.
3: А что? Это Чапельдук?
2: Ну, а кто же еще-то? Пароль тортик, отзыв, чаек.
3: Здорово, здорово, как вы позвонили. Да, так давно оставляли заявку.
2: Ну, год прошел, да. Тортик-то где, в морозилке или съели?
4: Давайте уж траванемся, что нам не привыкать.
3: Нежненького обязательно вам привезу.
2: Сказали, ручной работы, не магазинной.
3: Да, с подругой собирались вам из Петки обязательно привезти, в гости к вам приехать.
2: А как, чем еще мотивируете, кроме тортика?
3: Кроме тортика? Ну, то, что мы... Ваши большие поклонники.
4: Ну, расскажите, да? Что нравится, почему, когда началось, как часто. Интересно же.
2: Ну, может, она при, так сказать, очной ставке все и расскажет.
4: Ну, очная это...
2: Позвякивая ложечкой в чашечке.
3: Ну, однажды я у друга слышала ваше радио в машине и спросила, что это за радио.
2: Угу. Ой.
4: Вот и все.
3: Алло.
2: Светлана.
3: Да, прошу прощения, тут и в гости набежали, и все как назло, как одновременно.
2: Мы думали, что услышали нас, и конкуренты тоже решили переманить.
3: Нет,
2: вас.
3: Вторая линия начала.
2: Другое радио, приходите к нам, а не на Чапельдук с тортиком.
3: Мы вам не изменяем, честно.
4: Хорошо.
2: Ну, вы как бы в нашем же городе, да? То есть вам не надо брать
3: авиабилет? Нет, мы
2: А?
3: Из Электростали.
2: Электростали.
4: Ну, как там комьюнити Чапельдук в Электростали ширится?
3: Да, мы распространяем, во всем рекомендуем, у нас много друзей на вас посадили.
4: Хорошо, да. Вот это вот приятно.
3: И когда у нас там премия бывает по зарплате, мы тоже помогаем вам.
4: Вау, вот это, кстати, вот это да, прям да. Ценится. Мы же вы такие сироты, у нас же ни спонсоров, ни черта нету, никого, мы же сами.
3: И мы же все прекрасно понимаем, что вот такие как раз такие, которые за идею, их никто никогда не слышит.
2: Вы наша опора, да, и надежда, надежда. Но вы видите, мы как мы натурой тоже частично как принимаем вас помощь существования. То есть вот поел тортика, значит, можно курицу не покупать уже. Так и лег спать с измазанными кремом губами сладким и крошками безе. Вот, ну хорошо, тогда, значит, надо придумать дату какую-то. То есть это может быть, например... Предновогодний у нас бантуль.
3: Ну, смотрите, знаете, как обстоит ситуация? Вот сейчас, например, мы работаем как раз с моей коллегой и лучшей подругой в одном месте, в фотостудии. И мы сейчас закрываемся на новогодний сезон. Будем переодеваться, переодевать нашу студию. И вот в этот промежуток как раз-таки мы не должны находиться там, мы можем вдвоем к ней приехать.
2: Это нам надо покумекать, да. А так
3: покумекайте,
2: вот...
3: подумайте, как вам будет удобно. Да, мы с вами свяжемся и обязательно приедем.
2: А вот если вас зазвать какой-то, типа, старый Новый год или новый...
3: А мы уезжаем, мы друг друга заменяем на работе. И дело в том, что я улетаю в Индию и вернусь только в конце февраля.
2: Ага. Фига себе. А если... Я проверяю сразу всю сетку календарно. А если День влюбленных или 8 марта,
4: ну, ты,
2: или День пионерии, или День
4: смотрит,
2: защиты детей...
4: Смотрим.
2: То, что вы всегда все праздники так.
3: Что получается, пока меня не будет, за меня будет работать напарник вообще без выходных. Как только я вернусь, в течение 3 месяца я буду работать без нее, без выходных.
2: То есть, чтобы двоих вас, надо обязательно как-то попасть вот в какие-то указанные сроки.
3: Да, было бы очень здорово.
2: А что значит переодеваем студию? Это как это?
3: Все в новогоднем будет декоре. То есть уже начинают люди фотографироваться для того, чтобы фотографы успели оформить, ну, как бы, фотографии все и отдать клиентам, чтобы в Новый год они были готовы.
2: А студия это что значит?
4: Что за студия-то? Расскажите, может, лучше мы приедем для фотосессии?
3: Вот студия. студии «Селебрити». Находится она в Ногинске. Работаю там я. Вот меня зовут Светлана и моя напарница Юля. И сейчас, получается, это все будет в студии оформляться в елки. Это все будет в фонариках, гирляндах, все будет.
4: Ну, а давайте, может быть, мы приедем. Андрюх, дай поедем. Че, в «Электросталь» съездим? А почему не? Ну, вот правда. Ну, почему не поехать в «Электросталь»?
3: Фотофотографируемся. Это находится в соседнем городе с нами.
4: Поехали в Ногинск. А если мы приедем в Ногинск, ну, без тортика?
3: Тортика. Смотрите, у нас, знаете, как обстоят дела, что, получается, студия бронируется, идет онлайн-запись. И в любой момент может, соответственно, упасть бронь. И приходят туда чужие люди. А у нас несколько локаций, но они находятся в одном зале. Соответственно, помимо клиентов, в этом зале никто не может находиться, мы их потревожить. Поэтому у нас четко идут по бронированию вот так вот.
4: Целая история.
2: Как сложно, какие занятые у нас слушатели, но нам это приятно. Конечно. Мы-то оболтусы, мы только дурака валяем. Мы можем всегда как бы так... Вот.
4: Сорваться.
2: Да, а слушатели наши на работе.
4: Ладно, будем сейчас прикидывать,
2: сейчас будем чертить календарный план, ставить крестики и кружочки.
4: Или в Индию рванем.
2: Что-то думать, да. Но уже слюна выделена на тортик. Вот.
3: Если у вас будет больше, чем двое или трое, мы можем... спеть два тортика. Чтобы точно на всех хватило, и кто не смог поприсутствовать, обязательно кусочек потом достал.
2: А это как в рекламе прям. Но если вы позвоните прямо сейчас, то будет три тортика. Ясно. О, я придумал. Раз вы фотостудия, и если вдруг что, то вы испекаете торт и фотографию нам присылаете торта. И мы в приглядку здесь пьем свой чай с баранками, а глядим на ваш торт. Вот так еще можно. Это как запасной вариант.
3: Не хотите нас видеть, да?
2: Хотим! Да что же вы?
4: Немножко просто скоропостижно, и не совсем надо нам понять, будем ли мы здесь в этом промежутке.
3: Этих дней...
2: Все вот, чтобы все совпадали со всеми, это целая комбинация. Ну, все, Светлана, давайте на связи.
3: Хорошо, договорились.
2: Удачи, дадим хороших вам клиентов. Да, оставайтесь с нами, значит, держим вас в курсе. Все.
4: Спасибо.
3: Благодарю. Хорошего вам вечера. Отличного настроения.
2: Спасибо. Пока. Приятных аппетитов.

Что такое чипальдук? А эта история дошла до нас из старинного русского города Торжок. В 1998 году работники местного СМУ-4 В. Пименов и С. Курилов, кстати, передовики производства, проводили плановый слом старого дома по улице Энтузиастов. При разборе старинной голландской печки внимание мастеров привлек осколок изразца, на котором были нацарапаны какие-то буквы. Но находка представляла явный исторический интерес и сразу же была передана передовикам производства в местный краеведческий музей. При тщательном анализе было установлено, что нацарапанные буквы составляют малопонятное слово «чипльдук». Дальнейшие изыскания, к сожалению, тогда ни к чему не привели, и в 2001 году кусок изразца был передан в Москву в Институт языка и литературы Российской академии наук. Кстати, последней точкой стала кропотливая работа в архиве жандармского управления. 3 года напряженной работы и сенсация! Оказалось, что в 1829 году в Торжок был сослан активный сочувствующий идеям декабризма мещанин Иван Николаевич Князев. Бунтарский дух разночинца не остыл в ссылке, и в 1833 году он основал тайный комитет за отторжение Торжка. Но повторный арест в 1834, скоротечная чехотка в 1836 не позволили довести до конца благородное дело освобождения русского народа от царского гнета. Но Иван Князев интересен потомкам еще и как талантливый поэт, на творчество которого оказал большое влияние Александр Сергеевич Пушкин. До нашего времени дошли лишь 3 стихотворения Князева: «Элегия» к госпоже В.О. и «Зимник на реке Тверце». Собственно, отрывок из последнего шедевра и обнаружили рабочие на куске изразца голландской печки. И сегодня мы с гордостью возвращаем русской поэзии одно из утерянных, казалось бы, навсегда славных имен. А буквы Ч, И, П, Л, мягкий знак, Д, У и К – не что иное, как часть текста стихотворения «Зимник на реке Тверце», на которой и стоит, собственно, старинный русский город Торжок. Послушайте, пожалуйста. «Скачи по льду, конь златогривый, оберегая берега, где над поникшей чахлой нивой царят небесные снега». Пытливое ухо нашего слушателя, конечно же, отметило эти буквы в первой строчке. «Скачи по льду, конь златогривый, скачи по льду». Услышали? «Скачи по льду, конь златогривый». Неудивительно, что буквосочетание «чипльдук» на протяжении нескольких лет многократно повторялось в кабинетах, курилках и буфетах серьезных академических лит институтов и исторических библиотек. Что же это за «чипльдук» такой? Ломали голову филологи и архивариусы, пытаясь сложить пазл из осколков изразца. Слово «чипльдук» постепенно вошло в словесный обиход ученых-мужей и стало синонимом неразрешимой интригующей загадки, этакой интеллектуальной шарады. Племянник одного из тех самых озадаченных чипльдуком сотрудников стал впоследствии одним из наших авторов, решавших головоломку, как назвать новое интернет-радио. Вот почему нам захотелось тоже придумать странное и совершенно непонятное радио и дать ему имя «Чипльдук». Так загадочное и поэтичное слово стало названием радио.
и наш златогривый, рыжекаурый, свободолюбивый и загадочный Чипльдук, давно ускакав по льду из торжка, выбив из-под копыт сверкающие брызги фантазии и юмора, уже взлетел, как пегас, и парит в заоблачных снегах эфирного поднебесья. И надеемся, что наше радио, в названии которого таятся гордые строки русского поэта пушкинской поры, тоже станет блеснувшим осколком времени и займет когда-нибудь свое место в многогранной мозаике прошлого, настоящего и будущего.

0: Кое-кто мог бы упрекнуть нас в отсутствии песен для работников, обслуживающих дизельные установки. Вы были бы правы, если бы не предыдущий трек, только что понравившийся Антипову ВВ из Салехарда.
1: Зато никому не придет в голову использовать следующую композицию в качестве саундтрека к кукольному детскому ремейку фильма «Последнее танго в Париже».

Передаем сигналы точного времени на радио Чиппельдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени –

здравствует Чип и Дейл. Первый в мире беспошадный танк на мирном фронте интернет-радио. Ура!

0: устройства и механизмы народов мира. Часть 24.
1: Южная Бавария, 1985 год. Образцовая пасека Шлагенау. Электронный аппарат «Терминатор» для обнаружения и уничтожения чужих пчел, прилетающих в улей с непростой.

0: Мысль дня.
1: Только когда жизнь хорошенько стукнет нас по башке, из нас высыпается вся мелочь.

Радио Чипльдук. 4дук.ру. Самое позитивное радио. Отпечатано на 4D принтере. С негативов окружающей действительности.

0: Музыкальные новости на радио Чипльдук.
1: Вчера вице-премьер дал интервью журналу «Сельское хозяйство». Отвечая на вопрос корреспондента, как отразится на экономике развитие торговых отношений с... Вице-премьер подчеркнул, что в этом вопросе нельзя не учитывать традиционных отношений с суверенной то, что газовый транзит из проходит через лишний раз подчеркивает стратегическую заинтересованность. И подчеркнул вице-премьер. И таким образом сохраняются партнерские отношения с основными потребителями голубого топлива из...

передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 9 часов 9 минут.

Дорогие и верные наши слушатели, поддержите радио Чипальдук на следующее полугодие. И радио Чипальдук продолжит свой полет в эфире на околоземной интернет-орбите. Взлет со стартового космодрома 4duk.ru.

Чипльдук. А смысл?

0: как выяснили филологи, стихотворение Николая Некрасова «Сеятелем» написано дактилем.
1: А стихотворение Максима Горького «Песня о буревестнике» и «Песня о соколе» птеродактилем.
0: Задумайся.

0: Как-то раз в эфире.
1: Мы вам звонили.
2: Так.
3: Алло.
2: Алло, добрый день. А можно нам Сёму услышать?
3: Это я.
2: Сёма, здравствуйте. А Никита как у вас? Жив-здоров? Подрастает?
3: Никита у нас молодец, Никита футболом занимается, вот. Сейчас на секции им витаминки раздают. Это, я как понимаю, чипы-льдук.
2: Чипы-льдук, чипы-льдук, правильно. Вот 3 года вы ждали звонка, и видите, мы тут как тут.
3: Ждал. Это, как говорите, ждали-ждали, дождались, да?
2: Дождались. Архангельск ведь, правильно, да?
3: Архангельск, он самый.
2: Никуда не переехали. Ну что у вас изменилось за эти 3 года, вот, кроме того, что Никита подрос?
3: А что там у вас написано про меня? Я не знаю, что изменилось. Много что за 3 года изменилось.
4: Вот именно что у нас написано.
2: Ну, с Юлькой какой-то контакт поддерживается?
3: А, конечно, с Юлькой контакт поддерживается.
2: Отлично.
3: Недавно.
2: Тоже ей привет, да.
4: Работа ваша как? Осталась на том же месте? Не переехали?
3: Ну, с работы там, знаете, так. То хорошо, то плохо. Сейчас все на самом деле не очень-то так.
4: Угу. Вы не унываете?
3: Ну, нет, не отчаиваюсь, нет, конечно. Кто отчаивается?
2: Ну, это вы с нас пример берете, мы тоже так же стараемся. Вот, мы, правда, не спрашиваем конкретно, что за работа, ну, зачем это, правда, нам знать?
3: Да,
2: вот.
3: Конечно.
2: Так же, как и слушатели, они же не спрашивают, а вот как делается радио и что за всем этим стоит, правильно? Вот
3: ну, это. Хотя, я думаю, им интересно было бы знать.
2: Ну, вообще интересно, но мы рассказывали, вот, например, у нас есть рубрика «Как проходит сигнал от микрофона в студии до наушников или колонок слушателей».
4: А вот вы сейчас где находитесь?
3: А я в спортзале, у меня вот ребенок, Никита, о котором вы спрашивали. Ага. Мы его на секцию водим, футбол. Вот,
2: ну-ка, а его, ну-ка, можно позвать?
3: А нет, мы вверху сидим с женой, а он здесь.
4: А вы почеканить не можете, да, мячом? А он где играет сейчас, на падении?
3: Нет, он сейчас на полу попой сидит, витаминку кушает.
4: А его, он что, в запасе?
3: Не, в конце тренировок, маленький же сейчас, 3,5 года, им витаминки дают, как стимул для следующего прихода.
4: А, ну мяч-то он знает, как выглядит?
3: Ну да. Мяч попинали сейчас.
4: Попинали. Ну что же.
2: Ну нам вот какие-то...
3: Вот вы звоните, как раз и тренировочка закончилась.
4: К чемпионату мира не успеете, конечно, подготовить спортсмена-то.
3: Да, вот к этому. А к следующему, я думаю, что надежда есть.
4: Ну да, в России скоро теперь будет еще один, наверное. Ну что же,
2: что-то спортивного какого-нибудь там крик какой-нибудь или удар там, по мячу какой-то.
4: Кричалка какая-нибудь есть у вас?
2: Речевка болельщиков.
4: Для сына-то как его зовут?
2: Никита.
4: Никита. Надо придумайте какую-нибудь кричалку для него, и в следующий раз обязательно мы его поддержим. Ему уж сколько будет лет-то, он уже будет играть. Как вы думаете, на воротах будет?
3: Когда у нас чемпионат-то будет?
4: В 18-м.
3: В 18-м? Нет, к этому мы не успеем.
4: Это мы поняли. А как планируется он на позиции правого полусреднего или в защите будет играть?
3: Мяч бы научился пинать, и то хорошо.
4: Ага. Ну, это так наши все футболисты считают, вот поэтому так все у нас и складывается, что вот это вот, да, есть ошибочное такое мнение, что главное научиться пинать. Вот, балду, и кто чего может, и околачивать. В общем, спасибо за звонок.
3: Это вам за звонок. Я даже, честно, не рассчитывал, что мне когда-то позвонит ради чипы-льду. И Юле большое.
2: Да. Юльке это спасибо. Что
4: большой вот... привет, может, она там да. В женскую секцию.
2: Ну, конечно, в общем,
4: тоже.
2: Главный герой нашего звонка все-таки Никита. И вот вы выращиваете его раз... под радио Чипульдук, это приятно.
4: Да. Он витаминку дососал, идите его забирайте.
2: Да, вы дело это не бросайте, витаминки все время ему давайте. Лучше натуральные, там, лето будет, черная смородина. Потому что я понимаю, в Архангельске не всегда... Ягода там северная, морожка всякая, где-то, хорошая. Наверное, рядом растет, брусника. Вот, поэтому...
3: Прям вот сейчас выйдем, и прямо вот под ногами она растет.
2: Конечно. Разгребете снежок, и там все витамины. Вот. Ну, хорошо.
3: Архангельск...
4: Все,
2: вот, это кто крикнул там?
4: Это он и крикнул
3: что?
4: Сам.
2: Кто-то еще крикнул?
3: Это я крикнул это вам, ребята.
4: Тренер,
3: очень,
4: тренер.
3: Ага.
2: Хорошо.
3: Люблю.
4: Ну хорошо. Здоровья, Никите, всем привет.
3: Я какой-то такой вот скидывал. Вы там эфиры вели, что вам поддержка нужна. Я скачивал и покупал, чтобы слушать в хорошем качестве ваше радио.
2: Да, спасибо большое, спасибо, Семен.
4: Ну да, что будет очень... какая-то возможность просто...
3: За то, что вы делаете, за то, что вы нас веселите, радуете своими шутками, это для меня было большое открытие в 2008 году ваше радио услышать.
2: Ну вот спасибо. Что-то большим закрытием это не стало.
4: Будет возможность, вспоминайте и поддерживайте Чапальдух. И мы, соответственно, будем тоже высоко оранжевое наше знамя держать.
2: Высоко на орбите будем летать.
4: Да, да, да.
2: Угу. Вот.
4: Дважды желтознаменными будем или оранжевознаменными даже.
2: Все, Семен, спасибо, всем привет. Никиту поцелуйте в макушку.
4: Пока,
2: жене
4: пока,
2: привет.
4: Пока.
2: И Юльку Никита, тоже не забывайте.
3: Спасибо
2: пока,
3: вам большое.
2: Спасибо.
3: Всего хорошего.

Чіпельдук. Старе, добре, інтернет-радіо.

0: В эфире новости, прошедшие цензуру, радио Чипльдук.
1: Начальник запретил своим сообщать. Тем самым руководитель поддержал идею о запрете. «Можно говорить или да, или нет», считает он. Он также напомнил своим, что вопросами заниматься запрещено. Это обязанность службы, информирует газета. Давняя мечта российских появится в недалеком будущем. Разместить его решено на окраине, чтобы не мешали. Как сообщили, подписано распоряжение о выделении и возведении. Сейчас на этом месте пустырь, который предстоит, сообщает корреспондент.
0: Полный текст цензурных новостей выложен на нашем сайте chipl.censornews.duk.

по заявкам пешеходов, переходящих Тверскую улицу города Москвы в час пик по подземному переходу в районе Триумфальной площади, прозвучала эта мелодия. А сейчас в эфире «Страстные ритмы» воронежской кадрили.

0: Радио Чиплюк. Обратно мы самые первые.
1: Un moment, s'il te plaît. François.

Alors dis donc, ce soir, honneur

Приятный мужской голос с хорошей артикуляцией и многозначительной интонацией, произносящий в эфире любую хрень, позитивно воздействует на психику слушателей и должен время от времени звучать в эфире.

0: Внимание, внимание! Говорит радио Баден-Баден. Нет, радио Агар-Агар. Дюран-Дюран. Дюба-Дюба. Тук-тук. Там-там. Дум-дум. Кус-кус. Миу-миу. Кис-кис. Мяу-мяу. Гав-гав. Гули-гули. Ку-ку. Му-му. Чин-чин. Ниф-ниф. Нуф-нуф. Нас-нас. Чипль-чипль. Дук-дук.
1: Чипль-дук. Неповторимое радио.
2: Чего-чего?

0: А сейчас время для вашей любимой программы «По нашим заявкам».
1: Как всегда в это время популярные диджеи Андрей и Кирилл уже звонят вам по телефону, чтобы вы поставили им их любимые песни.
2: Почему бы нам во Владивосток не позвонить?
3: Да, правильно? Тем более, что там сейчас ночь глубокая.
2: Да, и человек обещает поразить любимых диджеев отвратительным вокалом. Окончила музыкальную школу. И побренчать.
4: Боже мой, неужели мне звонить?
2: И на гитаре. Ну а кто еще? Ну как вы думаете?
4: Я даже не верю.
2: Вы спите, что ли?
4: Ну, какой спать? Я никогда не сплю.
2: Ну, мы же не знаем, что у вас там во Владивостоке сейчас. День, утро, ночь. В Петропавловске, Камчатском всегда полночь, да. Мы знаем. А у вас?
3: Как вас зовут?
4: Меня зовут София.
2: София. София — это мудрость, значит.
3: Софа, а где вокал отвратительный?
2: Давайте.
4: Вокала разве только под струны?
2: Под струны.
3: Давайте. А есть у вас хотя бы парочка?
4: Чего? Струн?
2: Струн, да. Можно на одну?
4: У меня целых шесть.
3: Шесть? Ну. Но они, надеюсь, не строят?
4: Ну, пойдут. Я думаю, пойдет.
3: Пойдет? Ну, давайте, хорошо.
4: Да. Какими хитами вас поразить?
3: Ой, ну это мы даже... Ну, какой у вас хуже всех получается? Давайте тот и... Ваш самый нелюбимый.
2: Владивостокская. Да? Уходим.
4: Ой, я ее даже не знаю, настолько ее не люблю.
3: Вот видите.
2: Вот это и надо.
3: Ну хорошо, давайте приходим. Или приперлись.
2: Друзей моих, медлительный приход.
4: И сейчас я что-нибудь соображу. Как же
3: гитара,
4: как
3: точно
4: же я
3: не строила.
4: Лукьянкой-то играю, боже мой.
3: Это должно быть настолько просто.
2: Я сейчас маленькое объявление.
4: Ходим, наступят времена почище.
3: Очень хорошо.
4: Кто-нибудь помнит там слова?
3: Не надо, вы приблизительно. Если будут точные слова...
4: Я песни не знаю.
3: Вот их вот и выдавайте, это то, что и нужно.
4: Ага. Бьется родная в экстазе. Стали пылая, Владивосток 2000. Нет, ну это поразительно, да.
3: Конечно.
2: Это заразительно даже. Сейчас
3: я вот
2: всегда думал,
3: о чем эта песня? Что это значит? Совсем непонятно.
2: Да это не важно.
4: Это владивостокский символизм.
3: Родная какая-то. Кто такая родная?
4: Бьется в каком-то экстазе. Я по совместительству еще и филолог, поэтому мне так приходится иногда с текстами
3: Слушайте,
4: работать.
3: Да, так вы же можете, это что, филолог? Это же значит, можно какие-то...
2: А вот чип-пыльтук, да. Вот как филологически вам кажется, что это все-таки?
4: Ну, я, конечно, знакомилась с разными версиями.
2: Ну, вот да, ваша версия.
4: Происхождение. По моей версии, это птичка.
2: Птичка.
4: Такая, да, рыжая птичка с клювом, которая обитает... в петербургских подворотнях.
2: Нет,
4: вроде
2: нет.
4: Вроде чижика-пужика, но... Неверно,
2: вы близки,
4: вот
2: но она обитает в Южной Америке, в Бразилии. Мы сами ведь разбираемся досконально в этом вопросе. Вот тут недавно выяснилось, что по-эрзиански это...

0: народ где-то вот с Мордвой, они рядом живут. Чипель означает юг. И чипл-дук — это, может быть, полет вот этой птички на юг куда-то. Ага. Вот. Ну, в общем, тут разбираться и разбираться.
1: Ну, давайте еще попоем. София, давайте.
0: А вот вы пишете, что еще можете помучить фортепиано. Давайте уж все там, вываливайте на нас.
2: Ой, а если я сейчас за фортепиано полезу, меня из дома выгонят. Давайте на струнах. Давайте
0: на струнах все-таки. Ну, хорошо. София, вы что делали, когда мы вам позвонили? Чем вы были заняты?
2: Я почти что уснула.
0: Давайте, продолжайте погружаться в дрему. И
1: в следующий раз, пожалуйста.
2: Ну, сейчас я побегу смотреть в библиотеках и искать свои записи. Да.
0: А мы из Владивостока уходим.
1: Да. И вы в следующий раз уж более отвратительно спойте, а то прямо сейчас как-то даже не соответствует.
0: Слишком было благозвучно, да.
1: Всего вам
0: самого. Спасибо, спасибо.
2: До новых встреч.
0: Пока. До новых. Оставайтесь с нами. Пока.
2: До свидания.
3: Onde anda meu amor?

0: Сейчас в нашем эфире прозвучит песня для удачного выбора дыни.
1: А перед этим была композиция для рассматривания окон в вечернее время в доме напротив через морской бинокль.

Чиплдук. Шо говорите?

0: Несвежие новости. По вашим просьбам.
1: Из архива.
2: Добрый день. В эфире «Несвежие новости». В студии радио «Чепедук» Арсений Мухин. Вчера в Москве, 5 марта 1976 года, состоялся пленум Центрального комитета КПСС, избранного 25-м съездом Коммунистической партии Советского Союза. Пленум единодушно избрал товарища Брежнева. Простите, сейчас звонит мобильник, сейчас я отвечу и продолжу новость.
3: Алло? Алло? Да? О, здрасте. Да, я сейчас просто в эфире, да, вот читаю тут несвежие новости. Я сейчас дозапишусь, и через полчасика можем связаться, ладно? Ага, ну ладно, пока. Ага.
2: Простите. Продолжаем несвежие новости. Пленум единодушно избрал товарища Брежнева Леонида Ильича генеральным секретарем ЦК КПСС. Пленум единодушно избрал Политбюро ЦК КПСС в следующем составе. Члены Политбюро – товарищи Брежнев, Андропов, Гречко, Гришин, Громыко, Кириленко, Косыгин, Кулаков, Кунаев, Мазуров, Пельше, Подгорный, Романов, Суслов, Устинов, Щербицкий, В.В. Кандидаты в члены Политбюро – товарищи Алиев, Демичев, Машеров, Пономарев, Рашидов, Соломенцев. Секретарями ЦК КПСС избраны товарищи Брежнев, Суслов, Кириленко, Кулаков, Устинов, Пономарев, Капитонов, Долгих, Катушев, Зимянин, Черненко, К.У. Пленум утвердил председателем комитета партийного контроля при ЦК КПСС товарища Пельше А.Я. Также пленум предложил кандидатами в кандидаты в члены Политбюро ЦК КПСС товарищей Светлакова, Галустяна, Харламова, деятелей искусства Волочкову, Баскова, Никаса Сафронова, а также Евгения Петросяна. Это, простите, конечно, была шутка более позднего периода. Это были, как обычно, не очень свежие новости на радио Чипльдук. По материалам свежей газеты «Комсомольская правда» от субботы 6 марта 1976 года. Газета основана в мае 1925 года. Это орган Центрального комитета ВЛКСМ. Цена номера 2 копейки. А наверху лозунг «Пролетарии всех стран, соединяйтесь». В студии радио Чепельдук с вами был Арсений Мухин. До новых встреч в эфире. А сейчас, как обычно, немножко современных музыкальных ритмов.

Радио Чипльдук. Первое. Авторитетное.

0: сигналы точного времени на радио Чиппальдук. Начало шестого сигнала следует по окончании пятого.
1: А. Б.
2: В.
3: Г.
0: Д.
4: Е!
0: В Москве ровно 12 часов 12 минут.

Прозвучала прекрасная мелодия для «Бега стримглав». Ну а следующий саундтрек для музыкального сопровождения модельной стрижки бездомных котов.

0: Дук на радио Чипльдук. Приветствую всех на волнах радио Чипльдук и у микрофона Стас Морецкий. У нас сегодня, дорогие друзья, дебютная программа, которая будет называться «Виадук». Это образовательная программа, музыкальная программа, где мы расширяем наш и без того широкий кругозор, но тем не менее нам песня «Строить и жить» помогает, мы анализируем, мы, так сказать, общаемся с интересными людьми, и вот такой у нас сегодня в гостях замечательный человек Сергей Степанович Коровин. Это наш сосед, пенсионер. И прежде чем дать ему слово...
1: Добрый день, да. Я очень рад присутствовать здесь по соседству, как говорится, в вашей студии.
0: А программа-то у нас как раз будет посвящена песням прошлых лет, которые были доверены исполняться вокально-инструментальным ансамблем. Отсюда и наше название «Виадук».
1: «Виадук» на Чипльдуке.
0: Вот такая у нас будет передача. Конечно, многие наши слушатели какие-то песни помнят, какие-то не помнят. Мы будем слушать какие-то новые песни. Ну, а уж вы, Сергей Степанович, всегда нам поможете разобраться, что к чему, потому что все-таки, ну, багаж...
1: Конечно, песни нашей молодости, конечно. Чем могу, помогу, надеюсь.
0: Причем песни-то были написаны очень качественно, очень профессиональные, очень хорошие. Они звали куда-то. Это был такой период устремлений к светлому будущему, к освоению космического и земного пространства, и нашей страны.
1: И вот... И выполнение, конечно, решений партии комсомола.
0: Ну, как же без этого, конечно. Вот такой период, посвященный вокально-инструментальным ансамблям в программе «Виадук» на радио «Чипльдук». Итак, «Виадук» на Чипльдуке. Мы отправляемся в наш музыкальный экскурс в прошлое. Вокально-инструментальные ансамбли. И первым из них у нас «Виакалинка» с песней «Песенный век».

0: бродить по белу свету. И вот она с гитарою заполнила планету.
1: И действительно, песенный век, гитарный век, 20 век. А, кстати, какой сейчас век у нас? Кстати, Сергей Степанович,
2: слушайте, какой-то у нас век, какой век сейчас? Пастернак, вопрос помните, какое милое сейчас тысячелетие, говоря, более уместно спросить. Век гитарный, да, ну, знаете, у меня не было никогда гитары, у меня была мандолина.
1: Ну, песня-то вам известная, вот это вот вы сейчас.
2: Нет, вы знаете, первый раз я слышу эту песню.
1: Ансамбль «Калинка», ну что же.
2: Нет, не слышал, вы знаете.
1: А вот, кстати, между...
2: гитары вот ребята играли в подъездах как-то.
1: Ну, кстати, это понравился фрагмент, мы сейчас послушали. Ничего?
2: Ну, нет, песня заводная, очень божья, конечно. Ну, как-то меня в свое время, вот в молодости и в детстве, это как-то, ну что ли, я чурался таких компаний, ребята, которые бренчали на гитарах во
1: может,
2: дворе.
1: Мне нравился уровень, даже бренчать во дворе, это же все-таки
2: да,
1: не вокальный инструмент.
2: Да, это в подъездах, это же родители ругались тоже на это, знаете, поэтому у меня молодость немножко другая была.
1: Ну вот вокальный инструментальный
2: я
1: ансамбль.
2: Я на скрипке учился, да, ходил в музыкальную школу.
1: Вот. Кстати, вот в чем отличие, ведь у нас программа познавательная, вокально-инструментального ансамбля от вот оркестров с солистами. Все-таки роль гитары. Вот роль гитары, ее значение, возможность играть даже с какими-то эффектами, допустим, с хорусом, фленджем, с перегрузкой, с дисторшеном. То есть вот именно гитара, она позволяла музыку сделать более энергичной.
2: Конечно,
1: и молодежной,
2: да.
1: Безусловно. Поэтому мы начали нашу программу вот с песни «Песенный век», где как раз вот поется о том, что гитара была двигатель молодежного, так сказать, движения музыкального.
2: Ну, мы в молодости, вот моя компания, ребят, больше слушали. Слушали большие симфонические оркестры, камерную музыку.
1: Да?
2: Да, для нас вот это была музыка нашей молодости.
1: Сергей Степанович, ну неожиданно все-таки. Мы, да. Нам казалось, что вы как-то, так сказать, ваша молодость пришлась на какие-то вот вокально-инструментальные
2: ансамбли. Масса живых вещей, очень заводных есть у оркестров тоже, таких совсем энергичные вещи. У Моцарта, Штрауса.
1: Ну так давайте, может быть, продолжим наш экскурс, и вы познакомитесь тоже с какими-то новыми песнями.
2: Ну, вокально-инструментальные ансамбли, безусловно. Словно, конечно, какие-то мы слышали. Да, да, давайте еще послушаем что-нибудь.
1: Виадук на Чапельдуке, Стас Морецкий у микрофона и наш дорогой гость Сергей Степанович Коровин, пенсионер, наш помощник верный в разборе архивов вокально-инструментальной музыки. И мы переходим к ансамблю вокально-инструментальному, естественно, «Синяя птица». Я ухожу на север.
2: Давайте послушаем.

0: Ну что, Сергей Степанович, вспоминается, как уходили на север?
1: Да, вы знаете, я больше, конечно, вспоминаю фильмы, там, песни о тревожной молодости, песни ну, наших вот отцов. Но это, вот эту песню я не помню, я не слышал. Как-то, знаете, я пропустил мимо ушей.
0: Ну, на север-то уходили?
1: Нет, вы знаете, нет, у меня совершенно другая была жизнь. Это сейчас я вот ухожу на север, бывало, выходишь из дома, и меня родные теряют. Куда он подевался? А я куда-то все время на север. У меня там аптека, у нас два аптечных пункта, и видно, я хожу все время туда. Вот, но меня найдут.
0: Все же в порядке.
1: Да, сейчас все в порядке. Но вы знаете, а в молодости, ну какой, на ведь эти песни, вот пусть меня встретит ветер, там я на север. Я не любил это, вы знаете, все испытать мне нужно, они поют. Я не хотел ничего испытывать. Я был домашний такой подросток, мальчик из хорошей семьи.
0: Дайте мне шашку и коня. Вот что же.
1: Шашку и коня. Нет, вы знаете, я ходил. Не в шахматный клуб, но мы там и в шашки, естественно, тоже играли. Такую шашку дайте мне, я зафукаю, ее возьму. Это да. Но у меня другая молодость была просто, понимаете, это как-то чуждо было.
0: Ну, Сергей Степанович, ну песня-то хорошая, вам же
1: и
0: нравится.
1: Зачем вот это вот север, ветер, куда-то. Все эти песни очень много было, они куда-то вот эти...
0: Ну, манили, звали, конечно.
1: Куда-то какие-то настройки. Нет, это я коллекционировал марки, летом ловил бабу.
0: Вот, Сергей Степанович, король такой
1: нас... на курсы макраме, у меня другие были интересы.
0: Неожиданно, очень неожиданно.
1: Это, может быть, эти песни прошли немножко мимо меня.
0: Ну, тогда получается, что во многом эта программа, она еще и для вас.
1: Она образовательная, получается, для меня.
0: Вот и так. Видите, как все перевернулось. Парадоксально. Давайте дальше продолжать слушать прекрасные вокально-инструментальные ансамбли.
1: Просвещайте меня дальше тогда, давайте.
0: Виадук, дачи по льдуке.

0: Вокально-инструментальный ансамбль «Самоцветы» в программе «Виадук».
1: Ну безусловно, что, я Сергей слышал Степанович, название как? «Самоцветы» и песни. Многие, конечно, знают о «Мой адрес Советский Союз».
0: Ну вот «Страна широка, конечно, да. родная».
1: Но эту песню почему-то я, вы знаете, пропустил.
0: Я сегодня там,
1: тоже.
0: А вот на
1: завтра... Вот вы слышите, вот эти все песни, они куда-то. Я сегодня там, где метет пурга, эти метель, там какая-то тайга.
0: А сегодня поет
1: тайга.
0: Зачем?
1: Я был мальчик городской, с тихой интеллигентной семьи. Играл на скрипке, я же вам рассказываю. Ходил в шахматный клуб. Зачем мне в тайгу и метель, пурга,
0: вот это все? Я понимаю, нет, но программа образовательная. Мы ее изначально планировали, чтобы наши радиослушатели...
1: Я объясняю, почему я пропустил в молодости, почему я эту песню не знаю, потому что она звала меня куда-то не туда.
0: Значит, эта программа действительно будет всем интересна.
1: У нас было центральное отопление, тепло в доме. Мы ездили на юг с родителями. Зачем? Зачем мне надо было на север куда-то в тайгу?
0: Вы уезжали от аллергии в Крым, правильно?
1: От аллергии в Крым, да.
0: Да, здравницы различные.
1: Да, ну и там была аллергия тоже на какие-то ягоды и другие травы. От аллергии, знаете, куда не денешься. А сейчас аллергия у меня на некоторую современную музыку.
0: Ну, это вполне объяснимо. Вот. Зато наша программа открывает новые грани у старой, забытой, прекрасной музыки вокально-инструментальных ансамблей.
1: Причем парадокс. Вот тогда мне эти песни как бы не нравились, мимо меня проходили. А сейчас с удовольствием слушаю и просвещаюсь, знаете.
0: Вот, как и все наши радиослушатели радио «Чип и Льдук».
1: Да.
0: А вот, кстати, Сергей Степанович, у нас вокально-инструментальный оркестр на подходе.
1: Да.
0: «Рапсодия».
1: Очень интересно, это мне ближе.
0: Да. И, кстати, песня крайне необычная, забытая. И, я думаю, мы все сейчас...
1: А может быть, я ее как раз знаю?
0: Все сейчас с ней как раз и познакомимся.
1: Давайте.

0: Ну вот видите, опять, я же вам говорю, какие-то опять нехоженые тропы, какие-то мелькают версты, куда-то зовут опять мчаться.
1: Страна строится.
0: Я усидчивый был молодой человек. Совершенно я такие песни не слушал. Мне
1: очень,
0: наоборот,
1: кстати,
0: нужно было что-то
1: песня.
0: Спокойное.
1: Я вот скажу вам
0: Вивальди,
1: сейчас...
0: классика. Поэтому я вот эту песню не знаю. Меня звала куда-то не туда, бередила.
1: А вот сейчас позовет песня.
0: А
1: как
0: сейчас
1: поступим?
0: Позовет, я бы
1: как
0: прокатился
1: поступим?
0: С удовольствием. Вы знаете,
1: что-то у вас свалилось.
0: Знаете, что-то упало у кого-то. А, это у меня упал будильник фирмы «Заря». Я себе напоминалку ставил.
1: Сергей Степанович, не задерживаем вас, ничего?
0: Да нет, ну сейчас придет мне укол делать,
1: связь
0: с сестрой.
1: Вот я как раз об этом.
0: Ничего, еще есть несколько минут. Тем более мы в живом таком темпе, вы слышите, какие песни,
1: да,
0: живенькие,
1: да, да,
0: бодренькие.
1: Интересный
0: сейчас
1: материал.
0: Сейчас я побегу через, без лифта на седьмой этаж, что вы такое. Я с удовольствием, знаете, я...
1: Вот там прям до Западной Европы и пробежите.
0: Да, ну, Западной Европы, конечно, осторожно. Я бы лучше поехал куда-нибудь на Алтай сейчас. Вот.
1: Все-таки дорога манит, манит.
0: Да, манит, но... Ну, я удивляюсь, почему вот эти песни действительно я пропустил в свое время.
1: Ну что же, продолжается наш познавательный ретро-марафон «Виадук на Чапельдуке». Еще один вокальный инструментарий.

0: Ой, стоп, стоп, прошу прощения.
1: А нет, это ужас, ошибка. А вот это как раз знакомо, это я знаю.
0: Да, это извините.
1: Это Motorhead. Вот это как раз мы слушали.
0: Вот такой. Ну, сейчас-то тяжеловато идет, правильно?
1: А причем, что интересно, это в те же годы происходило.
0: Ну да, это конец 70-х.
1: Тут, значит, у нас были вот эти песни, звали куда-то в тайгу.
0: Так вы же были продвинутые, получается, а притворялись, что симфонические оркестры слушали.
1: Ну, это мы тайком мы запирались, накрывались одеялом и слушали, мальчишки тоже.
0: Ой, Сергей Степанович!
1: Ну,
0: ай-яй-яй!
1: Было, было.

0: Ну а сейчас какое отношение? Как ностальгический момент сейчас? Какое-то было возбуждение или уже это тяжелая слишком музыка?
1: Да нет, ничего тяжелого. Ну, вы знаете, я этого добра много наслушался в свое время. А вот вокально-инструментальные ансамбли – это другое дело. Вы мне сегодня очень много интересного открыли. Я думаю, нам надо будет с нашими ребятами, это у нас есть такой районный клуб пенсионеров, собраться, достать весь этот винил, этих ВИА, и все это углубленно, очень внимательно изучить и переслушать.
0: Ну что ж, чем закончим? Давайте закругляться. Программа «Виадук на Чапельдуке». Первый выпуск подходит к концу. У микрофона был Стас Морецкий. Ну, Сергей Степанович Коровин, наш сосед, пенсионер. Я надеюсь, что наши встречи станут регулярными.
1: Я обязательно к вам здесь, тем более мне близко по соседству, с удовольствием буду приходить.
0: Да, «Виадук на Чапельдуке». Будем слушать различные вокально-инструментальные ансамбли. Пускай они нас куда-то зовут, и мы пойдем вслед за песней. We'll be right back.

0: В эфире неконтролируемый информационный поток.
1: Ньюс на радио Чипльдук.
2: Добрый шлатун.
3: Здравствуйте.
2: В студии радио Чипльдук, шлатун Тканковский и... Новости. Установлены ГИБДД видеокамеры всех старого копирования. Новые правила более 300. Поддержание дорожно-транспортной инфраструктуры. Система штрафов 67 подобных систем.
3: А вас лично
2: когда-то?
3: По почте.
2: Я согласен. Руководитель департамента с предприятиями контроль дорожного транспорта.
3: Вас это касалось?
2: Конечно. И срок окупаемости. Видеофиксация нарушений. Мне пришло вообще до 3000 рублей.
3: И уже этот штраф в Сбербанк? Да.
2: Ну что ж, продолжаем новости и обзор центральной передачи. Так, а он пишет ли? Honda, Toyota, отозвали миллион.
3: Сам поймешь, кто такой. Продолжение длительного теста кроссовера для Nissan. Мы съездили на Дмитровские горнолыжные рассорры кататься на... Многие могут задаться вопросом, честно ли связывали рассорры городской кроссовер с рассорры лыж. Для этого куда лучше подходят более крупные рассорры, которых народ огромен. Но что отменяет рассорры связь? Ведь жук рассорры СУВ, то есть автомобили для людей, ведущих рассорры жизни. И производитель именно так его и продает, а раз так, далеко не чуждым. Тем более, что среди жителей больших городов становится... И сам Nissan нередко участвует в различных горнолыжных...
2: Михаил, а что электромобили? Бензин дорожает и...
3: 20%.
2: Об этом пишет и...
3: Не только
2: на последнем саммите обсуждался вопрос. Реклама от спонсоров.
4: Жалуетесь на вражу по ночам?
5: Страдаете ожирик?
4: Побаливает
5: джальсис? А по вечерам рик?
4: Лучший выход из вражу по ночам? Дентитрунбин!
5: Рик-кала!
4: Дентитрунбин – ваш надежный партнер.
5: Звоните, и прямо сейчас вы получите вражу.
4: Каждому вражу дентитрунбин.
5: И у вас не будет никаких вражу.
4: Дентитрунбин. Сохраняй лицензию вражу по ночам. Дентитрунбин.
5: Собран, звоните.
3: Новости погоды.
2: Завтра в Москве ожидается около 30 градусов, ветер слабый, 30 метров, и 100 миллиметров ртутного столба.
3: Это были новости на радио Чипльдук.
2: В студии был Михаил Воловцовский.
3: Ждите обзора нашего...
2: И Никита.
3: Обзор новостей еженедельно на радио Чипльдук. До свидания.
2: До новых встреч.

Дорогие слушатели, напоминаем, что вы можете в меру ваших возможностей снова, а кто-то из новичков может быть и впервые, поддержать радио Чипальдук на следующее полугодие, которое не за горами. Это было бы, как всегда, очень кстати. Поддержите наш с вами Чипальдук. Мы без вас никуда, а с вами всегда. Зайдите на стартовую страницу сайта, там все понятно. Мы очень ценим ваш вклад в дело всемирного очипальдучивания. Поддержите процесс. Ждем. Информация на сайте 4duk.ru.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 13 часов 13 минут.
1: Чипальдук. Радио с хорошим вкусом.

0: Устройства и механизмы народов мира. Часть 442.
1: Южная Ирландия, 1924 год. Наименование устройства. Полумеханическое приспособление для сбора на местности дождевых червей для рыбалки в районах с мягкими грунтами. Принцип действия. Накануне дня рыбной ловли сборщик наживки совершает рейд по хорошо увлажненной топкой местности, почва которой черноземы или суглинки, богаты кольчатыми червями, отряды беспозвоночных, именуемыми в рыболовном обиходе дождевым червем. В ареалах предполагаемого скопления наживки сборщик-обходчик с размаху втыкает во влажную почву на глубину 30-40 сантиметров трубчатый щуп с подвижным штоком внутри, на нижнем конце которого закреплена самозатягивающаяся петля для захвата червя. После натяжения червячного механизма спиннингового типа на рукояти трубки ирландский рыболов-обходчик наматывает лесу на катушку, извлекая из почвы обнаруженного червя, который по точно рассчитанной траектории забрасывается в банку для наживки. Запись сделана рыболовом-любителем Джоном Фальфдрадл-Керквотером, старшим, в районе топи Баскер-Мадл-Суамп 12 августа в 4 часа утра.

Радио Чипльдук. Было хорошо, а будет еще лучше.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 14 часов 14 минут.

песня — это запатентованный способ горланить на публике слова, либо слишком глупые, либо чересчур напыщенные, из-за чего их нельзя произносить в обычной речи. Оливер Херфорд. 1, 2, 3, 4.

0: Разговорчики.
1: Так низко пасть. Презрительно сказал динозавр, увидев крокодила.
2: Ну да, пасть низко у меня. И что?

Прозвучала музыкальная композиция, способствующая быстрому росту околоцветника простого чашечковидного. А вот замену шайбы сливной пробки при ежегодном ТО 30 тысяч мы советуем вам проводить под композицию, которая сейчас прозвучит.

0: Akamanjere. Eyife. Ah, lafia.
1: La vie. La vie. La vie.

0: Как-то раз в эфире.
1: Мы вам звонили.
2: Так, Дамирджан пишет нам, всегда готов. Лениногорск. Последний город с именем Ленина.
3: А?
2: Дамирджан.
4: Дамирджан, держитесь. Все Лениногорске. Все никак не можно тебе изменить. Именно...
3: Чего?
4: Говорю... Скажи ему, что...
2: Чипильдук звонит.
4: Чипильдук. Сради звонит тебе. Чипильдук.
3: Чипильдук?
2: Да.
4: Чипильдук. Не Чипильдук, а Чипильдук.
3: Чего?
4: Не Чипильдук, а Чипильдук.
2: Ударение правильно.
4: Ударение, знаешь, как правильно говорит? Лениногорский живешь.
3: Ну?
4: Ну что, ну? Дальше говорят и баранки гну, шутки
2: писал,
4: такая.
2: Писал на Чипильдук или нет?
3: Писал.
4: Что писал? Писать?
2: Отвечай тогда из Лениногорска. Ну, последний город с именем Ленина, Джана.
4: Да. Что про Ленина знаешь? Какой человек был? Какое твое мнение, Ленин?
3: Мировой, вождь мирового пролетариата.
4: И каждый знает, что конкретно.
3: Что конкретно?
4: Что как настоящее имя? Как его звали по-настоящему? Не Ленин.
3: Вовка.
4: Си фамилии говори, какая у него.
3: Ульяновджан?
4: Ульяновджан. Много знаешь, слушай. Мы-то знали, но не всю информацию.
2: Где Лениногорск где находится?
3: Какой? Татарстан.
4: Татари, слушай.
2: Я думал, южнее.
4: Слушай, значит, мы ошиблись. Давай закрой.
2: Я дыню ждал, персик ждал.
4: Слушай, это не тот Лениногорск.
2: Ждал кизил, ждал, абрикос ждал.
4: Слушай, мы звонили тебе, нас Чипильдуки попросили, заплатили деньги, просили, чтобы мы с Мариконджаном позвонили. Мы говорят, что ты такой, как мы, а ты же татарин. Это другой, слушай. Надо сворачиваться.
3: А это сейчас меня что, в эфире слышно, что?
4: Какая эфире?
2: Практически. Но мы нам помощь нужна, нам продукты нужно. Мы Чипильдук закрыться может.
4: Ты можешь этот татарский какой-то прислать соус, там что у тебя есть?
3: Соус. Ну ладно, пришлю какой-нибудь.
2: Чтобы мы не голодал.
4: Чтобы вкусный татарский пищи.
2: У Чипильдук кризис большой.
3: Куда отправлять?
2: Москва, Чипильдук, до вас
4: требуется. Чипильдук гуманитарный. Мы тебе гуманитарной музыки, ты нам помощи давай.
3: Хорошо.
4: Слушай, брат, ты хороший, давай заканчивать разговоры.
2: Если бы каждый был такой, помогал бы. Из Татария, из Абхазии, из Дальнего Востока, из Германии.
4: Слушай, здоровье тебе.
2: Из Норвегии.
4: Да, из Гибель-Алтарь.
2: Так тогда Чипильдук спасем, с голоду не помрем тогда.
4: Да, ты про Гибель-Алтарь забыл. Гибель-Алтарь.
2: Я знаю Гибель Помпей.
4: Нет, Гибель-Алтарь. Да еще такая остров.
3: Гибель-Алтарь.
2: Дамирджан, вот взяли новый сотрудник. Сами не рады. Он такой активный приехал, не знаю откуда.
4: Слушай, ты мне сказал, что я родственника буду звонить. Тель-Ави. Куда ты, беды татари, я не могу с ним говорить.
2: Я думал, может, Таджикистан, Узбекистан мы звоним.
4: Слушай, ты географию учил? Учил географию. Где Ленинабадикан?
2: Татарстан суровый климат, там абрикос плохо растет.
3: Нету здесь.
4: Давай не позориться, заканчивай разговор.
2: Давай заканчивать. В общем, помогаем все Чипильдуку. Окушаем Чипильдук,
4: да.
2: Как можем.
3: Хорошо, геноцвали, давай.
2: Это все в одну кучу. Геноцвали, Джаны.
4: Вода, ты что, первое место, второе место в мире.
2: Радио Чипильдук, интернациональный радио.
4: Станции.
2: Спасибо, дорогой.
3: Спасибо, Комарджоба.
2: Пока.
3: Пока. Пока-пока. Счастливо вам. Спасибо, что позвонили.
2: Спасибо.
3: Давай.
4: Ты говорила мне, что ты друзья мои набиваешься.
2: Слушай, а что ты акцент все больше и больше переходишь? Я начал нормально по-русски.
4: Ты по-русски какой язык знаешь?

0: Шазам, отвори. А не можешь, отвали, шутит наш слушатель Вадик Дройда, регулярно пытающийся таким образом контролировать наш эфир. Вот и сейчас у него в очередной раз ничего не получилось.
1: Вот и следующий трек тоже можно попробовать промяукать по-кошачьи.

Передаем сигналы точного времени на радио Чиппальдук. Начало шестого сигнала соответствует завершению предыдущих пяти.

0: Мысль дня.
1: Исключительно правильная софистика. Из всякого правила есть исключение. Даже из того правила, что из всякого правила есть исключение.

0: Добрый день, в эфире обзор новостей на радио Чипльдук. У микрофона в студии Ермолай Пихтюрин
1: и Вадим Мелехов.
0: Автомобильные новости. Не так давно международные автомобильные концерны Toyota, Honda и Shugaru, названия немного изменены по просьбе самих компаний, отозвали несколько миллионов своих автомобилей из-за различных дефектов сборки и проблем в системах управления.
1: Практика отзыва дефектной и недоброкачественной продукции приняла в последнее время характер эпидемии. Вот несколько примеров.
0: Подхватив почин, российские производители мясомолочной, рыбной и кондитерской продукции отозвали партии сосисок, колбас, консервов и сладостей, выпущенных ими и съеденных населением за последние 5 лет из-за высокого содержания в них консервантов, красителей, усилителей вкуса, ГМО и прочего. Для этого российским гражданам пришлось отозвать еду, съеденную ими за тот же период, по тем же причинам. Съеденная еда сначала им аукнулась, а уже потом отозвалась.
1: Российские избиратели отозвали партию депутатов Госдумы последнего созыва из-за дефектов в их органах управления. Некоторые депутаты почему-то оказались какими-то неотзывчивыми и не отозвались. И их местонахождение пока не установлено.
0: Подмосковные лесничества отозвали новогодние елки, спиленные и проданные населению в период 2010-2017 годов в связи с необходимостью восстановления хвойных лесопосадок и наращивания озелененных площадей посредством втыкания отозванных елок в места их изначального произрастания.
1: Отечественные музыканты, солисты рок- и поп-группы, отозвали песни, спетые ими в теле- и радиоэфире и выпущенные на различных носителях более 5 лет назад, ввиду устарелости саунда, недостаточного битрейта треков, неактуальности музыкальных форматов и несоответствия текстов современным реалиям.
0: Крупнейшие мировые заводы резиновых изделий отозвали 5 миллионов экземпляров мужского контрацептивного так называемого изделия номер 2 из-за обнаруженных в ходе их эксплуатации дефектов и незапланированного роста населения в ряде регионов.
1: Жители крупных мегаполисов отозвали мусор, произведенный ими в домашних условиях, кустарно, но в промышленных объемах, и вывезенный на свалки в 2000-2017 годах ввиду повышенного содержания в бытовых отходах полезных, как выяснилось, продуктов и материалов и возможностью их повторного использования, перепродажи, доедания и донашивания. Кое-где уже осуществляется обратный вывоз мусора со свалок и развоз его по квартирам граждан-поставщиков этого мусора.
0: Ввиду временного перемирия в ходе израильско-палестинского конфликта, обе стороны временно отозвали ракеты, выпущенные ими друг по другу.
1: Российские правоохранительные органы отозвали людей, умерших в 2010-2017 годах, для дачи дополнительных свидетельских показаний.
0: Российские агентства ритуальных услуг отозвали граждан, похороненных в 1980-2005 годах в связи с переполненностью кладбищ и отсутствием мест для новых захоронений, а также нехваткой электората для некоторых партий на предстоящих выборах. Продолжаем наш обзор, освещающий практику отзыва различного вида изделий, товаров и услуг.
1: Небесные ангелы и архангелы уже отозвали к себе часть граждан, появившихся на этот свет, начиная с 1910 года по настоящее время, и планируют в ближайшем будущем отозвать отсюда еще от 5 до 7 миллиардов человек.
0: Граждане Российской Федерации отозвали людей, посланных ими на 3 буквы, в связи с высокой плотностью населения по указанному адресу и отсутствием там свободных мест для приема вновь прибывших.
1: И, наконец, Сысой Свиридович Сидоров отозвал жену из кухни в связи с обнаруженным дефектом борща и необходимостью принести ему тапочки.
0: Это был обзор новостей в В частности, о практике отзыва различных видов продуктов, товаров и услуг.
1: С вами в студии были Вадим Мелехов
0: и Ермолай Пихтюрин. Увидимся.
1: Услышимся.

Радио Чипльдук. Через старый добрый Wi-Fi.

0: Как живете, чипльдуки?
1: Да, Дим-Тим, помаленьку.

0: 小组。
1: 快六 Duke。
0: 这个都。
2: Радио Чипльдук. Ухо. Горло. Нонсенс.
3: Мы тебе говорим, что мы не ставим дождь.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чиппельдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 16 часов 16 минут.
1: Радио Чиппельдук. Обратно на самые первые.

0: soul. Come on, jump into my heart, babe. Come on, dive in my soul.
1: Перекрестки судьбы на радио Чипльтук.
2: Добрый день, дорогие друзья! В эфире программа «Встреча с интересным человеком». У микрофона Аркадий Марчеленец, а сегодня у нас гость.
3: Здравствуйте.
2: Руслан Шмаков, профессиональный байдарочник, заслуженный, поправьте меня, Руслан, если я ошибаюсь, заслуженный мастер спорта.
3: Да, заслуженный мастер спорта, да, по другим видам спорта, да.
2: Ну вот скажите, вообще же очень часто спортсмены выходят на пенсию раньше некого своего такого физиологического ощущения непригодности, да, просто, ну... Да. Становится сложно соревноваться на высоком уровне. И вот вы, я насколько знаю, в последние годы посвящаете себя все равно вашему любимому делу, сплавляться на байдарке. Но это какие-то, ну что ли, единичные и достаточно экстремальные виды сплавления, как сказать. Вот,
3: Да. Ну, скоростного спуска, если так можно
2: сказать. Скоростной спуск на байдарке.
3: На байдарках, да. То есть это... Те же близкие к нашим привычным спортивные снаряды, спортивные технологии. Ну, просто сейчас уже сложнее стало путешествовать, и многие водные ресурсы перекрыты. И, в общем-то, мы уже многое прошли. Поэтому мы решили осваивать новые терриконы, новые территории. Мы сплавляемся по склонам вулканов. Причем вулканов не спящих, а извергающихся.
2: Это то очень есть рискованно. Непосредственно по лаве?
3: По лаве, да. По потокам лавы мы спускаемся на специальных байдарках, специальных таких лодках.
2: Слушайте, это экстремально, конечно, безусловно. Другого слова не подберешь.
3: Да.
2: А подождите, вы не хотели, мы к этой теме еще вернемся, именно непосредственно сплава с вулкана. А не была возможность связаться с сейсмографами и, предвидя какие-то паводки или сход горных вод, вступить в сговор с природой и сплавляться в условиях экстремальных ситуаций, связанных с наводнениями, связанных с
3: грязевые
2: сели. Это же сейчас... Вот в связи с изменением климата
3: есть
2: достаточно
3: цунами,
2: часто.
3: Есть многое, что, понимаете, но не все сразу. Это у нас есть в планах, но сейчас пока мы сплавляемся по потокам лавы. Угу. Это захватывает дух. Вверх горячо, конечно, когда под тобой несколько сот градусов, даже переваливает, и даже и тысячи градусов. Это, конечно, что называется, зажигает.
2: А как вы запрыгиваете в лодку? Я вот это не могу понять. Как это происходит?
3: У нас спускают с вертолетов, скидывают лодку, и мы запрыгиваем сверху. Вот. Но тут, как говорится, главное не промахнуться. Угу. А если лава подостыла, по корке мы в специальных снегоступах, лава-ступах таких, разбегаемся в своих скафандрах и, так сказать, прыг. Главное, чтобы не бултых.
2: А весла?
3: Весла тоже все это термически защищенные днища. Это плоскодонки, по сути говоря, плоскодонки. Там не требуется руль, потому что всегда можно выправить, так сказать, направление движения. Здесь важнее просто усидчивость, терпение, внимание. То есть не, так сказать, здесь не свесишь ножки за борт,
2: это
3: так сказать,
2: понятно,
3: не поболтаешь.
2: Это понятно, если капля лавы может попасть, то есть
3: да,
2: корпус
3: конечно.
2: Полностью защищенный.
3: Мы в специальных комбинезонах, да, это комбинезоны тоже с термозащитой, вот, очки у нас, шлемы, то есть это все очень экзотически. Вот посмотрите фотографии, вот мы сплавляемся, да.
2: Я вижу. Подождите, а сколько по времени вот каждый такой заплыв, извиняюсь, правильно
3: По-разному. Ну, вулкан, значит, есть такой на границе Чили и Аргентины, мы сплавлялись, у него такое экзотическое название Лью-Ля-Ильяко. Типичный стратовулкан, он имеет слоистую коническую форму, высотой почти 7 тысяч метров, вот он там на границе. И на сплав у нас ушло где-то 22 дня вот так вот посплавлялись.
2: Вы перевернулись и упали. Какие действия? Есть какой-то алгоритм уже отработанный?
3: Во-первых, товарищи не позволят это сделать. Это нужно очень постараться, чтобы перевернуться и упасть. Для этого, во-первых, нужно встать, раскачивать лодку, так сказать.
4: Но в этом случае товарищи тебя уложат и надолго успокоят. Кроме того...
3: У нас есть ограждение, тросики вдоль значит, лодки.
2: То есть вы считаете, что такая ситуация даже моделироваться не должна? Потому
3: нет,
2: что
3: она моделируется. Мы проходим на Кременчугском, например, металлургическом заводе. Мы делаем, то есть, в расплавленном металле тестовые,
2: да?
3: Такие, да, тестовые заплывы, если так можно сказать, спуски. Нам металлурги помогают. Ну, в общем, на это мало, конечно, кто решится. Вот. Ну, нас там 8 человек, так. Мы с Толяном, потом Голубевы братья, Алексей Павлович из института стали сплавов, кто еще там, Закир, он вырос практически там в Каракумах, привычный к этому делу. Ну, Йохан исландец тоже на горячих гейзерах адаптировался. Ну, еще 3-4 человека. Все закаленные, так сказать, рисковые ребята.
2: Какой-то, играет ли роль вес вот,
3: конечно,
2: человека?
3: Осадка вот лодки, она, конечно, не должна быть слишком высокой. Выше лава-линии, ну, так сказать, аналог ватер-линии, лава-лайн, так называемый, нельзя. А вот... вот у нас случай был на Сан-Педро тоже. Это гигантская такая гора, высота 6145 метров. В Андах тоже, в северной части Чили, недалеко от Боливии. Он, там водоем Чили, Лоа называется он. Он один из самых высоких действующих вулканов. У нас был очень интересный случай. Мы уронили там... Вы знаете, то есть лава – это ведь готовая плита. Понимаете, коли мы готовим еду. И вот мы там уронили набор, который был на целый месяц вперед у нас заготовлен.
2: Я вижу, это даже у вас улыбка, хотя ситуация не смешная.
3: И, так сказать, шашлык был готов моментально. Потом мы этот шашлык ели как раз вот полтора месяца, мы сплавлялись.
2: А когда вот вы, так сказать, закончили вот сплав, как вы выходите из лодки, как вы дальше ее...
3: Она останавливается, вы знаете, то есть мы даем остыть. Так сказать, и нашему энтузиазму мы, так сказать, успокаиваемся. Скорость замедляется, и постепенно мы уже понимаем, что мы подъезжаем к конечной точке. Уже становится прохладнее, уже всего там, ну, градусов 300-250.
2: Ну, вот. Наверное, по сравнению с тем, как вот в высших точках, это, наверное,
3: конечно,
2: можно сказать, что это холодно.
3: Конечно, конечно. Мы разговариваем, мы читаем стихи, анекдоты травим. Алексей Павлович диссертацию докторскую потихонечку дописывает. Мы языки учим, вот исландский, киргизский почти освоили. Йогой кто-то занимается. Мы переписываемся по смартфону. Смартфоны тоже в специальных кофрах таких термозащитных. Поэтому есть время вообще подумать о жизни.
2: Это
3: обернуться
2: дорого,
3: назад.
2: Скажите, это дорого вот такое хобби?
3: Да, это дорогое хобби, конечно, в основном и лодку дорого изготовить, и термокостюм, он должен быть подогнан, это как у космонавта, понимаете? Он должен быть герметичен, между прочим.
2: А вот какое-нибудь влияние на организм человека оказывает? Вот
3: да, конечно, это же прогревание. У меня, например, пятки были все время в тепле, и у меня прошел хронический насморк, гайморит совсем. А у братьев Голубевых вообще кожа стала как у младенца. А анализы как у космонавтов.
2: Ну, то есть реальная польза для здоровья, получается.
3: Польза определенная для здоровья есть, конечно. А у кого-то волосы начинают активно расти. Вон, Алексей Павлович стартовал лысый, а к концу путешествия финишировал кучерявый. А у кого-то, наоборот, волосы эти дыбом встают от картины нашего путешествия. А вообще, я вам скажу, в вулкане все микробы дохнут. Вот чем хорошо, то есть мы не боимся совершенно, так сказать, у нас поверх скафандров нет масок, так сказать.
2: Как попасть? Или на территории нашей страны достаточно вулканов, на ваш взгляд?
3: У нас пока больше опыта за рубежом. Вот Арекипа у нас был последний, да, на Дальнем Востоке нашей, я в конце программы назову. Конечно, мы не забываем родные наши пенаты, родные вулканы и многое впереди. На сайте заходите на наш сайт vulkansplav.ru или .com, и мы с удовольствием встретим, научим, обучим. Сначала, так сказать, в прохладных условиях.
2: Ну, конечно, сейчас я представляю так себе, это, конечно, очень экстремально.
3: Это экстремально круто. Ну,
2: просто жарко.
3: Вот,
2: да, жарко.
3: Долго. Это нужно это понимать. Вот космонавта запускают, когда на орбиту, и когда он там крутится несколько месяцев, и сейчас это же дойдет, наверное, до нескольких лет уже. Нужно, конечно, терпение, должна быть притираемость экипажа. друг к другу. Мы притираемся тоже, уже долго притираем. Мы сплавлялись же и по водным артериям. Поэтому у нас уже все...
2: Жен сплавили?
3: Хороший, да, вопрос. Ну да, да, у нас нет, у нас есть двое девушек, женщины, которые тоже увлекаются этим.
2: Ага.
3: Оксана, повариха по горячим блюдам, и Ольга Михайловна с 14-го хладокомбината. Просто немножко согреться захотелось.
2: Да, а жены вот как относятся к таким увлечениям мужчин?
3: Все-таки жены терпеливо ждут на берегу. Иногда вот увидишь вдали, стоят несколько прекрасных дам, машут платочками, и ты к ним там несколько
2: неделю,
3: да, приближаешься. Знаете, это растянуть вот это удовольствие от встречи, это тоже
2: кайф. Вот это очень приятно, да. Вот они стоят, ждут. Они тоже, кстати, стоят столько времени, несколько дней.
3: Нет, они с едой там, да, с биноклями, поэтому, знаете, вот это замедленное такое предвкушение встречи. Дрейфуешь и видишь, вот она все ближе, любимая.
2: Клево, да, очень романтично и как-то так...
3: Да, и в то же время эпично, я вам скажу.
2: Ну что же, это интересно очень. И я думаю, что не все слушатели Чипальдука даже знали о существовании такой интересной. Я не хочу сказать, или это можно назвать профессией, или это все-таки хобби, которое, за которым будущее, может быть, будут впоследствии какие-то соревнования международные или внутрироссийские.
3: Да, вполне возможно, да, это будет олимпийский вид экстремального спорта. Ну, сейчас вот у нас, правда, двое сплавщиков застряли. Ну, знаете, как застряли? Во льдах, в Антарктиде затирает во льдах, да,
2: да,
3: и
2: да, да.
3: Корабль встает. Там вот так у нас сейчас двое в застывшей, остывшей лаве застряли. И они-то, конечно, выйти могут, но вся экипировка, все снятые материалы.
2: А какие действия?
3: Лава вроде бы остыла, но идти довольно далеко по этому лавовому полю, поэтому пока они дойдут, может все-таки все это там
2: расплавиться. Вот какова судьба их дальнейшая?
3: Вот какова судьба, да. Вот сейчас снаряжается экспедиция, да. Будет построена специальная понтонная переправа, и группа спасателей с пилами-болгарками такими по лаве, с отбойными молотками, доберется до лодки и вырубит их оттуда вместе с куском, так сказать, лавы. И на грузовом вертолете поднимут их, так сказать, как с пьедестала эту лодку, и уже где-то...
2: Чувствуется, что не впервой, что называется.
3: Да, да, все будет нормально.
2: Вы так спокойно об этом говорите, как будто
3: это
2: вы такие
3: дело,
2: парни бравые, что называется, им все
3: нипочем.
2: Это
3: нормальная ситуация, в принципе, да. Это не первый раз и не последний, конечно, да. Главное не оказаться под слоем лавы. Такие тоже вот делались.
2: Ну что же, спасибо вам большое за визит на нашу...
3: Приглашайте, зовите, да.
2: ...радиостанцию, потому что, конечно, очень это интересно.
3: Да.
2: Как и радио Чипальдук, это необычно. Это экстремально, и это самое главное, острое ощущение.
3: Да, очень острое. Это очень драйвово. Ну, вот я говорю, только долго. Вот долго, единственное. Медленно и долго.
2: Тише едешь, как говорится, дальше.
3: Да, дальше, дальше.
2: Руслан,
3: дальше
2: спасибо большое и удачи
3: спасибо
2: вам.
3: Спасибо, что позвали. Да,
2: да, всех благ и чтобы как можно быстрее ваших товарищей вызволили из стоячей лавы.
3: Да.
2: Счастливо.
3: Да, так сказать, с горячим приветом всем слушателям. Да.

0: Отгремели последние аккорды эпического музыкального полотна, посвященного 25-й годовщине выхода в свет первого издания цитатника статей Мао Цзэдуна.
1: А сейчас под следующий трек. Попытайтесь разобраться, как использовать рейс-федер из старой дедушкиной готовальни.

0: Несвежие новости. По вашим просьбам.
1: Из архива.
2: Добрый день. В студии радио Чапельдук Арсений Мухин. В эфире «Несвежие новости». Единство взглядов. Вьентьян, 29 июня. Лаосский народ полон решимости и впредь укреплять отношения дружбы и сотрудничества с Советским Союзом, другими социалистическими странами, вносить свой вклад в борьбу за мир и безопасность, заявил член Политбюро ЦК НРПЛ, президент ЛНДР Суфан Вонг. Он выступил на состоявшейся здесь первой вьентьянской провинциальной конференции Фронта национального строительства Лаоса. В ходе встречи была подчеркнута необходимость наращивать усилия в борьбе за упрочение мира и безопасности в Азии.
1: Хрень, представляешь, вот эти газеты были этим заполнены все.
3: Новости культуры. Простите.
2: Новости культуры. Традиционный девиз Московской международной книжной выставки-ярмарки «Книга на службе мира и прогресса» привлекает внимание все более широких кругов прогрессивной общественности мира. В оргкомитет ММКВЯ-85 поступают заявки от книгоиздательских и книготорговых фирм зарубежных стран на участие в форуме, который пройдет в советской столице с 10 по 16 сентября будущего 1985 года. Об этом сообщил заместитель председателя Госкомиздата СССР товарищ Сластиненко на пресс-конференции, состоявшейся 28 июня в Москве.
1: Ну, как вот ты говоришь, читать, вот, чтобы и в газету смотреть, и в микрофон попадать. Меня же загораживает. Ну, как вот, куда я должен? Кто-нибудь это придумал мне? Нет, и вообще душно, я голодный. Вообще, я 3 часа в пробках стоял, чтобы вот это вот, что ли, читать. Все, в студии был Арсений Мухин, это были несвежие новости. Не знаю, увидимся, не увидимся, наверное, не увидимся уже. Все, пока.

Данная композиция прозвучала для сменных экипажей аэросаней «Кировец» на трассе Абакан-Тайшет. Продолжаем музыкальную программу.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого удара часов соответствует точному времени. На радио Чипльдук часы пробили ровно 17 часов 17 минут.

0: touch and go to number one.
1: Дорогие друзья, не забываем поддерживать Чипыльдук. Время тикает, а Чипыльдук ждет.
2: Друзья, если не поддерживаете Чипыльдук, Чипыльдук в какой-то момент просто раз и перестает работать. Вы включаете, а там ничего нет. Или Чипылькаюк. Мы существуем без рекламы, без спонсоров. Просто мы и вы. Вы нас поддерживаете, мы вас радуем.
1: Заходите на сайт, там все понятно. Кликаете, и Чипыльдук продолжает жить. Все, пока. It's showtime.

0: Как-то раз в эфире.
1: Мы вам звонили.
2: Олег, здрасте. Алло.
3: Здравствуйте.
2: Здрасте, радио Чипыльдук. Чипыльдук вас беспокоит.
3: Какое радио?
2: Радио Чипыльдук.
4: Да. Алло,
2: вы же
4: слушаете
2: нас, всем офисом нас слушаете, там вместе с Алексеем,
3: да.
2: Константином. Ну.
4: Где они?
3: Много людей там есть.
2: Много людей, видите, вот вы всем офисом слушаете нас, а нас вот из офиса, тут вот слышите, штробят, сверлят, разваливают нашу студию, выгоняют нас отсюда.
4: У вас там место есть в офисе?
3: Да. У нас есть прекрасная комната.
2: Наверное, придется к вам переезжать.
4: А где вы территориально, если, конечно, не секрет? Намекните.
3: Тюмень.
2: Да. Тюмени хорошо, там у них...
4: Ну, в Тюмень можно, может, надо ломануться будет, может.
2: Да, там, как говорится, у нас с бюджетом должно быть все нормально.
4: Ну, да.
2: Видите, мы до чего дошли. Тут наши конкуренты уже разламывают нам студию. Говорят, все, выселяйтесь.
3: А очень странно, я думал, у вас нет конкурентов. Кто там
2: стоит? Да конкуренты, они...
4: Чипылькаюк вот у нас радио.
2: Чипылькаюк, во-первых, радио такое, да. Во-вторых, логистическая компания тоже говорит, мы уж лучше вашу студию тут займем. И магазин одежды тут вот уже ходят. Женщины приятные, конечно, но они претендуют тоже на наши квадратные метры.
4: Ну и аптека, это традиционно.
3: Просто, чтобы не претендовали.
2: А?
3: Скажите, что не претендовали. Что
4: вот, кстати, Олег.
2: Это очень хороший вариант.
4: Надо сказать, что Олег сказал, чтобы они не претендовали. И все вообще оптимально.
2: Олег из Тюмени, а не просто Олег. А то обычный Олег сказал.
4: Олег из Тюмени сказал, чтобы они не претендовали, и все.
2: Если скажешь обычный Олег, никто не послушает. Ну, а если Олег из Тюмени...
4: Нет, это очень большое вам спасибо.
2: Спасибо за подсказку,
4: потому что это очень хороший вариант.
2: Потому что мы растерялись, да. А вы всем офисом там что делаете? Бурите скважину или чего?
3: Мы делаем маркетинг в ресторанах.
2: Маркетинг в ресторанах? Тоже хорошая сфера.
4: А вот музыкальное сопровождение ресторана?
3: А вот, конечно же, да. Этим тоже мы занимаемся. Ну, в частности, как бы мы, да.
4: Прекрасно.
2: Слушай, мы прямо по адресу.
4: Ну, надо в Тюмень просто поехать, и все.
2: Так нет, пусть в ресторанах звучит Чипыльдук.
4: Да, в каких-то. Может быть, какие-то есть такие рестораны с изящной публикой.
2: И отстегивает вообще-то.
4: Ну, чуть-чуть.
3: А я вот думал, когда мы рюмошную откроем, вот там и будет Чипыльдук играть.
2: Вот, тоже хорошо. А смысла звонить уже другим из офиса уже, наверное, нет, да? То есть вы за всех, так сказать, несете, за базар отвечаете.
3: Да, да, зуб даем, но не всем.
4: Хорошо.
3: Вообще, как бы, можно и другим позвонить, пускай они тоже обрадуются.
2: Ну вот мы Алексею что-то не дозвонились пока, но он, наверное, может быть, решил, что это какой-то горячий, холодный обзвон, как закуски, горячий, холодный.
3: А я также сначала решил, а потом слышу Чипыльдук.
2: Чипыльдук же, да, у нас же...
3: Спал же я.
4: А вы спите в офисе по сколько часов?
3: Мы чем чаще, но помалу.
4: А, дробно. Один спит, другой работает, правильно?
3: Да.
2: А ресторан дробного питания, ведь есть же такое понятие, дробное питание. Вот открыть ресторан дробного питания. Пришел человек, ему чуть-чуть принесли, и он сидит, ждет. А ему говорят, ну, у нас дробно подается. Сейчас вот часа через 2-3 принесем вам еще там жульен.
4: Ну, вообще, это интересная идея. Ресторан дробного питания. А может быть, наоборот. Человек чуть-чуть поел, говорит, освобождайте место. Сейчас просто больше вы ничего не сможете заказать.
2: Ну, да, то есть клиенты меняются. Да. Сейчас, да, сейчас вторая очередь приходит, потом эти возвращаются.
4: Да, вы приходите, пожалуйста, через час.
2: Но это не нам решать. Вот это Олег сейчас как-то среагирует. Это дурная идея или можно такое пробовать?
3: Нет, ну прикольно, на самом деле, когда ты пришел, поел, условно, первую половину дроби съел, а потом такой, я попозже приду, заем.
2: Да, да.
4: То есть даже так, может быть. Вы не убирайте, я где-то через часик приду, доем.
2: Друзья, это вот я поясню, это ведь не стоматология сверлит там за стеной где-то. Это у нас штробят, ломают какие-то наши конкуренты, нашу студию, видимо, разламывают. Вот в таких трудных условиях проходит наш звонок, наше общение. Вот.
4: Ну, в Тюмени как популярен Чипальдук? Вот на ваш взгляд, есть ли еще ресурс человеческий? Есть ли еще кто-то, кого можно, что называется...
2: Охватить,
4: да.
3: Да, я думаю, 100 баллов есть. Мне кажется, все офисы, которые работают, если там будет играть Чипальдук, настроение у людей будет выше, чем они сейчас имеют.
4: Угу. Ну что же.
2: Но на улице, если остановить вот просто какого-нибудь прохожего, сказать «Чипальдук», он просто подумает, что ты сумасшедший, да? Или скажет «да-да-да, что?» Он поймет, что радио «Чипальдук» или нет?
4: Вряд ли, Андрей, вряд ли.
3: Олег, я думаю, вряд ли, угу. Но шансы есть.
4: Но вашими, что называется, молитвами, и мы уповаем, что, так сказать, в ресторанах теперь где-то в рюмочных будет звучать Чипальдук.
2: Вот... Первый тост за Чипальдук, если в рюмочный, чтобы был.
3: И второй за него же.
4: Можно и так.
2: Чтобы да. Мы всегда были с вами.
4: Поэтому мы очень надеемся на вашу поддержку во всех возможных проявлениях.
3: Понял, не дурак. Дурак бы не понял.
2: Но пауза была такая, так сказать, на понимание такое, да, глубокое.
3: Так я принял информацию, осознал, как бы.
2: Да, понятно. У нас мы без насилия, у нас все добровольно, позитивно и ненавязчиво.
3: У вас вообще супер радио.
4: Спасибо большое.
2: Вот, в принципе, даже этих слов нам достаточно, потому что мы работаем вот на таком адреналине. Вот вы там где-то ближе к нефтегазовым каким-то ресурсам, а мы работаем просто на позитиве, адреналине, который исходит от голосов наших слушателей.
4: Ну, это не значит, что Тюмень все там в этой сфере. Это просто славится. Нет, город этим. А это
2: Но они ближе к этому, поближе, чем мы, да, все-таки. Да. Понимаешь? У тебя вот где ближайшая скважина?
3: Я вот близко к нефтянке, это только потому, что у меня друг нефтяник.
2: Все, вот понимаешь? А у тебя есть друг нефтяник, Кирилл?
4: Нет, трудненько с этим.
2: Нам, в принципе, вообще, нам для радио было бы достаточно одного друга нефтяника со своей собственной скважиной. И все. Хоть маленькой такой, тоненькой струйкой.
4: Вот. Спасибо вам.
2: Спасибо, Олег.
4: Обнимаем, Олег.
3: Привет вам,
4: там,
3: спасибо.
4: Всем привет
3: офису.
4: Ребятам, да.
3: Отличного,
4: да,
3: ну, засылайте. Всего доброго, хорошего.
2: Да,
3: и спасибо. Желаю вам вдвойне, чего желаете вы мне. Вот.
4: Чудесно.
2: Когда-нибудь, чудесно. Может, в рюмочную вашу зайдем.
4: Всего доброго.
2: Так, пока, всем привет.
3: Спасибо.
2: Пока.
3: Хорошо.

Радио Чиппальдук. Старое доброе интернет-радио.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 18 часов 18 минут.

0: перекрестке судьбы на радио Чиплетук.
1: Встреча с интересным человеком.
2: В уютной гостиной радио Чиплетук в программе «Встреча с интересными людьми». Ваш покорный слуга, ведущий Аркадий Марчуленис. И сегодня у нас в гостях очень необычный человек. Гример животных. Внимание, гример животных Фазиль Михайлович Оболенский.
3: Добрый день.
2: Ну, Фазиль Михайлович, сразу вопрос, как так случилось? Когда все это началось, ну и, наверное, что в целом из себя представляет профессия гримера животных?
3: Да, ну, вы знаете, скажу сразу, здесь нельзя путать гримера животных с визажистом или парикмахером. Вот эти вот профессии людей, которые стригут просто, собачек, кошечек, какие-то бантики им делают.
2: Это визажисты.
3: Это другая профессия. Гример животных, он именно меняет внешность. Он меняет абсолютно образ животного.
2: Ну, животного, резонный вопрос. Птицы. Зачем? Просто зачем?
3: А вот зачем? Вот. Это целое, знаете... Огромная палитра возможностей и необходимостей, когда это делается. Например, вот простейший случай. Например, один и тот же кот, который снимался у Гайдая и в «Бриллиантовой руке», и в «Иван Васильевич меняет профессию». Понимаете, вот такой случай, если то, что делать.
2: Ну да.
3: Ведь актер меняет образ свой, ему надевают парик, да, если это один и тот же актер. Там Юрий Яковлев, в «Иван Васильевич» это один образ, а в «Иронии судьбы» это другой образ, понимаете? А у животных этого нет. Поэтому, ну, как так, один и тот же кот, понимаете? И одна и та же статуэтка, мы знаем про это. И поэтому, значит, животному меняют образ, приклеивают усы или бреют усы, заливают шерсть, перекрашивают.
2: Вы думаете, что зритель это чувствует?
3: Конечно, чувствует.
2: Следит?
3: Это... Да, это уже искусство. Это вроде бы незаметно, но кому-то это важно. Есть режиссер, который очень к этому придирчиво относится. Или даже если для частных лиц, для выставок. Например, одному коту нельзя было подряд участвовать в двух выставках. И поэтому пришлось сделать как бы двух котов. Понимаете, вот гримировали. Один был черный кот, второй рыжий. Есть очень интересные, так сказать, случаи, чтобы не узнавали на улице животных кинозвезд. Потому что есть знаменитая собачка Фифи, например, снимавшаяся в рекламных роликах собачьего корма, Гриди Бри. Значит, ее стали везде узнавать, все кобели на улицах стали приставать. Понимаете, она оставляла свои автографы везде. И пришлось ее загримировать.
2: А что за автографы?
3: И она даже носила темные очки. Ну, автографы какие? Автографы собачки оставляют. Понятно, какие. Вот. Поэтому некоторые кобели, к сожалению, оставляли память и более, так сказать, что эта собачка в итоге приносила потомство, а это, может быть, было не нужно. Вот. Или вот в фильме «Маска» собака тоже, она стала знаменитой, ее гримировали тоже с этой же целью, потому что просто прохода ей не было на улице. Вот именно подчеркиваю, не визажист или парикмахер, а именно гример. Гример – художник по образу, меняет
2: вот
3: внешность.
2: Вот собака Баскервилей сразу вспоминается. Большая работа ведь проведена.
3: Большая работа. Иногда, кстати, приходится делать из большой собаки маленькую. Это труднее, но из маленькой большую мы делали. Вот один раз загримировали собаку в качестве розыгрыша на 1 апреля. Это был розыгрыш хозяина из одной и другой собаки. Там было две собаки. И вот хозяин с той другой собакой возвращается, а его встречает чужой, незнакомый пес. Представляете, он ведет себя странно, бросается к нему как родной, лижет, знает все углы в доме, пахнет так же, но абсолютно другой масти. Потому что мы сделали уши накладные, ляжки и лапы, пластический грим. На 10 килограммов как бы его откормили, еще сделали брюхо докладное.
2: Очень
3: и
2: интересно.
3: Без хвоста. Даже хвост ампутировали, потом пришили. Вот хвост хранили в заморозке, да, и потом хирург ас пришил на место, все прижилось замечательно. Вот такие даже случаи
2: бывают. Собака на сене вспоминается, Маргарита Терехова в роли собаки.
3: Да, да.
2: Вот,
3: а где там собака? Я что-то не помню.
2: Ну, вот то это есть, фигурально, вы понимаете?
3: А вот, вот так, потому что тоже можно загребаровать собаку так, что зритель примет ее за актера, за человека. Так что совершенно разные. Вот почему у нас в цирке был такой тоже случай. Целый год морочили голову директору. А как морочили? Гримируя одного и того же льва. Его гримировали и разгримировывали обратно. Мол, у нас два льва на балансе, понимаете? И показывали то одного льва, то другого. И получали на них двойное удовольствие. А сами таскали домой оковалки говядины.
2: Это совершенно удивительно.
3: Да, и жрали это лишнее мясо, понимаете?
2: А как вы пришли к вот этой профессии? Это, так сказать, путем... овладение профессией гримера для людей, а потом уже, или это какой-то случай?
3: Я начинал с мух, я красил мух, вот, потом я, гримировал стрекоз, ящериц.
2: Ну, это очень такая мелкая моторика.
3: Бабочек, да, с этого и начало. Начинается всегда с малого, потом я увлекся, понимаете, и уже захотелось большего. А кончилось тем, что вот недавно у меня была такая работа, я очень люблю ее, мы сделали из обычного слона альбиноса, белого слона с голубыми глазами. Вот, и красавец разгримироваться даже не хотел, все слонихи были без ума от него. Вот, сделали альбиноса такого, понимаете? Ну, там контактные линзы и определенная, так сказать, окраска.
2: Я знаю, что интересная история фильма «Собачье сердце».
3: С «Собачьим сердцем» там
2: Дворняга, вот
3: работал
2: потом...
3: мой коллега. Да. Угу.
2: Вот расскажите вообще, насколько большой гримерный цех вот, в вашей специальности?
3: Это цеха как такового нет, потому что это эксклюзивная профессия. Нас очень мало, мы все знаем друг друга. И буквально один раз в 10 лет появляется новый мастер. И, или уходит кто-то из наших, так сказать, великих стариков, из, так сказать, магикан этой профессии. Вот. Поэтому нельзя сказать, что этому вот нужно учить в каком-то университете. Это призвание, это с детства.
2: Но это уже ввиду, скажем так, распространения компьютерной графики. Это профессия уходящая натура, это...
3: Да нет, я бы не сказал, нет. Потому что все больше и больше сейчас, вы знаете, хозяева приобретают каких-то экзотических зверей, животных, заводят и в ванне, или у себя в зимнем саду, в больших коттеджах.
2: Это наоборот в какой-то степени, да? Наверное, да, это в кино уходит, бум. А в жизни это... В искусстве, но наверное, меньше,
3: для,
2: а в жизни...
3: Для блажи будет. Вот иногда просто надоедает какой-то образ, они хотят сменить образ. Например, надоел ему зеленый крокодил. Он хочет, чтобы у него был красный, и не крокодил, а варан. Или, например, от соседей захочется замаскировать вашего питомца. Он заходит к вам и говорит, вот ваш бульдог у меня нагадил на участке. А вы ему говорите, а где вы видели тут бульдога? У меня борзая. Вот. А кроме того, вы знаете, сейчас все больше людей хотят загримироваться под животных, чтобы, знаете, их не заметили, да, или да, чтобы да, проникнуть да. куда-нибудь. А вообще, я вам скажу, люди, вы знаете, и сами сейчас от этой жизни нашей так звереют, что гримеры уже и не требуются. Но все-таки мы востребованы.
2: А ботокс, вот какие-то человек использует такие различные пластическая хирургия.
3: Это уже
2: собак.
3: Пластическая хирургия.
2: Это другое,
3: это
2: да?
3: не совсем моя не профессия, твой, да.
2: Не
3: да, мы больше используем докладной грим, да, какие-то.
2: Гумоз?
3: Да, да, да, пластический грим, окраска. Кстати, я не знаю, вы заметили или нет, я сам сегодня немножко загримирован. Угу. У меня вот усы не как обычно, такие кошачьи. Ага. Вот. Ну, я ведь, как каждый человек, немножко тоже животное. Вот. И еще, кстати, был интересный случай. Одного слона, вот не слона, простите, одного тигра, так. пожилого тигра, мы омолодили на 30 лет, он играл себя в детстве. Ох. И в молодости, да. Вот. А это что, одного попугая Ару пришлось обладить сразу на 250 лет тоже для роли.
2: На 250.
3: Роли. Да, попугаи живут долго, знаете, вот и нужно было, чтобы он сыграл себя в молодости, поэтому, так сказать, его освежили.
2: Очень интересно.
3: Да,
2: а бывает
3: да,
2: аллергия
3: да.
2: какая-то? У людей же на грим часто бывает разные...
3: Да, бывает у животных аллергия, Они, иногда животное уже сразу знает, что это аллерген, ему это не нравится, но чаще ему не нравится, когда оно чувствует, что из него хотят сделать кого-то другого. Угу. Например, из бьюнета сделать шатена, или, например, барсук не хочет быть енотом, оно отбивается лапками, отплевывается, и просто никакими способами невозможно его втянуть в этот процесс, их загримировать, тогда мы учитываем. У каждого животного есть свой райдер. Мы уже знаем, что вот этому животному аллерген такой-то, а этому нельзя вот такую-то краску, этот терпеть не может вот такой запах и так далее, и так далее.
2: Вот расскажите, кот-бегемот у Булгакова. Очень ведь интересный образ в «Мастере и Маргарите». Это же такая непонятная работа. Как это можно было добиться? Или это все-таки ваш коллега?
3: Да, это же, уже немножко другая профессия. Сердце. Да, это просто был мальчик Эдик, сын буфетчицы и осветителя съемочной группы. Отличный, хороший очень мальчик, мы дружим с ним. И он победитель Олимпиады по зоологии, по химии. Вот, да, но сейчас не об этом. Но он был просто в этом костюме с кошачьей головой. И потом, кстати, спрашивал, а где костюм бегемота? Хотел бегемота играть, но мы ему объяснили, что это кот-бегемот. Mm-hmm. Вот, но сейчас не об этом. И фактически животного там как такового, конечно, не было. Mm-hmm. А мы говорим о настоящих, как вот биологическая мать, да, биологический отец. Вот это биологический кот, биологический барсук, биологический лев.
2: А чтобы преодолеть границу, вот часто бывает же тоже, может быть, не всякого кота можно, так сказать, вывести, его могут узнавать. Паспорт животного?
3: Да,
2: можно...
3: паспорт животного сейчас вклеивают фотографии, очень придирчиво сверяют. Поэтому иногда приходится, значит, животное загримировать, чтобы он больше подходил под ту фотографию паспортную. Угу. А иногда наоборот, чтобы животное, которое уже несколько раз не пропускали на выезд, потому что у него там, так сказать, не уплачены, ну, не у него, а у хозяев какие-то налоги, вот, штрафы за то, что он наделал там по-большому где-то не в том месте. И да, его вот, на границе кстати. Могут остановить за это. И вот тогда хозяин гримирует своего пса.
2: Или, в туалете.
3: Да, или крокодила. Наверное, и говорит, это не быть. Я, да. Это все, это другие были.
2: Фазиль Михайлович, вот, вот давайте так, работы много?
3: Работы вот. Мне хватает, но всегда как бы хочется еще. И хочется еще, вы знаете...
2: Есть любимые породы животных, которые как-то ближе к сердцу гримируются с особой теплотой?
3: Я люблю мелкий грим, хотя он самый сложный. Вот бабочка бы-мотылька, мы перекрашивали крылышки. Ну, такой был вот замысел художника-постановщика, такой редкой бабочки, кутикус мальпалигус. Бустрипутус. И вот мы его, так сказать, гримировали, потому что саму бабочку мы не дошли, поэтому мы из более простой, так сказать, рабочей крестьянской бабочки, капустницы, сделали вот эту редчайшую бразильскую бабочку.
2: Потрясающе.
3: Один раз вот я гримировал блоху, просто как левша. Это была труднейшая работа, ювелирная, как раз для съемок фильма «Левша». Потому что они мрут быстро, поэтому, чтобы все были похожи, приходилось каждый день нанимать на работу новую вошь и гримировать под блоху, причем, чтобы она выглядела одинаково. Но чаще бывает более крупный грим. Вот из любопытных случаев недавно мне довелось гримировать пса Ризеншнауцера под кенгуру. Представляете? Вот, причем гримировали мы его во сне, значит, чтобы он не дрыгался. И когда он очнулся, он вырвался, неразгримированный, и убежал. Представляете? И так до сих пор где-то и прыгает. И самый интересный случай, я вам скажу, вот это, конечно, да, пожалуй, отвечая на ваш вопрос, самая тесная работа у меня была, когда мы загримировали шимпанзе под человека для получения социальных льгот. Вот это был самый интересный случай.
2: Интересная жизнь. Феликс Михайлович Оболенский сегодня в гостях. Я Аркадий Марчеленис и программа «Встреча с», как вы уже понимаете, очень интересными людьми. На радио Чипальдок. Впрочем, другие к нам и не приходят. И хочется поблагодарить Феликса Михайловича, что в своем плотном графике
3: да.
2: он заскочил к нам в студию. Было очень интересно.
3: обращайтесь, приглашайте. Может быть, у вас есть какое-то ваше любимое домашнее животное, которое я могу загребировать для вашего
2: предать нужды. Новый образ. Спасибо большое за программу, за интересное интервью. Удачи, до новых встреч.
3: До свидания. Большое спасибо.
0: Перекрестки судьбы на радио Чиплитук.
1: Встреча с интересным человеком.

закончился час музыки для любителей ноты до. Наш эфир продолжит композиция для коллективного тушения горящей уличной урны шипучими напитками.

Радіо Чіпльдук. Не радіо, а малина.

после тяжелой и продолжительной работы коллектив радиостанции «Чип-льдук» продолжает тяжелую и продолжительную работу.

0: Если вы любите, а главное, умеете унавоживать свой приусадебный участок, для вас прозвучит следующая песня.
1: А наш предыдущий трек прозвучал для тех, кто любит в свободное время Вадима Валерьяновича.

тебя до утра. Всего-то охота развести на обещание долгое первое свидание. Хотя на этот раз мне уже все равно. Ты один такой прекрасный, только не влюбленный. Классный, жалко, что зеленый, красный огонек запрета. Классный, полюблю за это. Ты ни много, ни мало, так всего-то на один раз. Упало, пропало странное мое желание долгого первого свидания. Хотя на этот раз мне уже все равно. Ты один такой прекрасный, только не влюбленный. Классный, жалко, что зеленый, красный огонек запрета. Классный, полюблю за это. Классный, только не влюбленный. Классный, жалко, что зеленый, красный огонек запрета. Классный, полюблю за это странное мое желание долгого первого свидания. Хотя на этот раз мне уже все равно. Ты один такой прекрасный, только не влюбленный, классный, жалко, что зеленый, красный огонек запрета, классный, полюблю за это, классный, только не влюбленный.

0: Передаем сигналы точного времени на радиочипльдук. Начало шестого оранжевого сигнала, следующего за предыдущими пятью зелеными и красными сигналами, соответствует точному времени на классном радиочипльдук.
1: Зеленый, красный, зеленый, красный, зеленый.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Когда меня спрашивают, что такое любовь, я обычно призадумываюсь, потом захожу к собеседнику за спину и резко выкручиваю ему руки. Кто тут теперь задает вопросы?
2: Глубокие мысли Джека Хэнди.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени.
1: Бам, бам, бам, бам, бам, бам.
0: В Москве 20 часов 20 минут ровно.
2: Радио Чипльдук.

0: Перекрестки судьбы на радио Чиплетук.
1: Встреча с интересным человеком.
2: Дорогие друзья, в уютной гостиной радио Чиплетук ваш покорный слуга и ведущий Аркадий Марчулёнис и рубрика, наша передача даже, можно сказать, «Встреча с интересным человеком». И сегодня у нас в гостях, как вы уже догадались, необычный гость. Мы сегодня проводим эксперимент. И сегодня у нас в гостях человек с улицы. Да, вот так, человек с улицы. Итак, представьтесь, пожалуйста.
3: Да я...
2: Да вы не стесняйтесь, не стесняйтесь.
3: Ну, не знаю, нужно ли.
2: Ну, конечно, нужно. Сегодня такой у вас день. Все-таки вы впервые на радиостанции.
3: Да зачем? Ну, давайте не будем.
2: Ну, надо, быть. Как же не будем-то? Нам вы очень интересны.
3: Ну, как-то, ну, не знаю, ну, я просто, ну, обычный человек.
2: Ничего такого в этом нету. Поводов для стеснения немного. Вы как-то расслабьтесь. Мы просто сейчас обо всем с вами поговорим. Нам просто вы интересны с любой точки зрения. Ну, вот где вы работаете, допустим?
3: Ну, я... Ну, где? Ну, работаю, ну... Не знаю, как все, я работаю. Ну,
2: работа интересная?
3: Ну, работа не обычная работа, ну, не особо интересная.
2: Интересная или не особенно? Ну, ну и нет, не противная.
3: Обычная.
2: Нет, не противная.
3: Да нет, нет, ну обычная работа, да.
2: Ну, потому что сразу зарплата хорошая или, ну...
3: Зарплата, да, не знаю, как, ну, обычно, как у всех, ну, такая зарплата.
2: Да, ну,
3: да, ну, как, более-менее, да.
2: Напоминаю, что у нас в гостях человек с улицы.
3: Да.
2: И тогда уж личная жизнь, все-таки это интересно, и, наверное, вы вправе ничего тут и не говорить, как сказать, промолчать. Но интересно, я думаю, нашим радиослушателям... Хочется узнать поподробнее.
3: Ну, что личное? Ну, что? Ну, как, не знаю, ну, личная жизнь у меня, ну, есть,
2: ну,
3: какая-то.
2: Есть какая-то, да?
3: Ну, какая-то есть. Ну, как люди все, вот, у всех, у каждого же личная жизнь.
2: Ну, да.
3: У меня
2: как
3: какая-то
2: теперь говорят,
3: же...
2: личное пространство.
3: Ну, да, ну, как, ну, ну, как живу, ну, вот.
2: А интересы, вот интересы...
3: Ну, интересы...
2: Какие-то хобби,
3: да,
2: может быть, да.
3: Интересы... Да.
2: Ну, чем вы интересуетесь?
3: Ну, как всем, немного всем, ну, как-то особо так выделить, я даже не знаю, ну... Ну, интересуюсь, когда что-то интересное.
2: Ну, вам что-то интересно?
3: Ну, что-то, чем-то интересным я обычно интересуюсь, да. Ну, как... Mm-hmm. Как
2: ну, не то, что вам ничего не интересно,
3: нет,
2: ничего
3: не
2: волнует.
3: Нет, я не скажу, что мне ничего
2: не интересно.
3: Ну,
2: может быть, только работа.
3: Ну, сказать, что мне все интересно, тоже никак не скажешь.
2: Ну, бывают люди трудоголики, вот им работа интересна, остальное уже не важно.
3: Ну, и как, да, и работа, и отдых тоже. Так,
2: ну, а хобби, вот отдых, хобби есть у вас? Какой интересный, может быть, несколько разных?
3: Ну, как особо, вот так вот, чтобы сказать, что это хобби, наверное, ну, да, наверное, нет вот так вот, чтобы хобби так сказать, вот, да, угу. Как-то, ну, понемножку все чем-то, угу. Увлечешься чем-нибудь, ну, и вроде, а потом вроде забыл уже.
2: Ну, а вот общественная позиция вас волнует вообще как-то так?
3: Ну, вот. Это, ну, как все,
2: ну, как
3: да? Я, да, я
2: не то, что моя хата с краю, там, я не знаю ничего.
3: Нет, ну, так сказать, что мне вот все как бы, там, по барабану, там, или мне все равно, нет, так не скажешь.
2: Ну, вот, сказать,
3: мне, конечно,
2: по барабану, вы сказали, по музыка
3: барабану,
2: интересна, как вот вам, какая, слушайте?
3: А музыка, не, ну, барабаны, не, ну как, ну барабан, ну и скрипки тоже, в принципе, и пианино, и гитара, ну, нравятся любые инструменты всякие, ага. Мне все, любые все, ну как так вот выделить, я не знаю, какая музыка.
2: Я понимаю вас.
3: Не, ну,
2: а спорт, все... вот физическая спорт, нагрузка, спорт, так сказать, спорт. Вот о спорт и мир, или вы, может быть, в детстве занимались каким-то профессиональным
3: да
2: видом
3: спорта?
2: Да
3: я особо как-то не, так не скажу, чтобы я вот увлекался спортом, занимался, ну как-то, ну не знаю, на физкультуре, ну как все школьники там, ну, вот, занимаются культурой, потом, ну, потом как-то это сошло, и спорт, ну, как, Да как все, наверное. Особо нельзя сказать, чтобы я увлекался спортом.
2: Ну, лицо скрываете, потому что вам все-таки стеснительно.
3: Да я тут, с одной стороны, это самое, чтобы гриппом не заразиться, вот эта повязка, поэтому, да. А очки, ну, в глаза, чтобы свет яркий там не бил. Так, ну. А потом, ну, зачем лишнее это, вот да. Это вот, как бы, публичность, и как люди там всматриваются.
2: Как вы стеснительный все-таки?
3: Я
2: получается стеснительный.
3: Да я и стеснительный, и не стеснительный.
2: Все-таки пришли к нам сюда, видите, мы вас с улицы такой... позвали, вы с улицы
3: ну,
2: прям
3: я
2: до
3: как-то чего, я сопротивляться, тоже не хочется какие-то проблемы создавать. Ну, позвали, но ну, я зашел, ну, а так вот я...
2: А сам момент, когда мы вас позвали, вот какие были ощущения? Вот что?
3: Да как-то я не было особо никаких ощущений.
2: Не было такого, да?
3: Ну, так, чтобы выделить что-то, чтобы вот какое-то вот, чтобы вот у меня ощущение какое-то было. Ну, не знаю, ну, как...
2: Вот уже на пейджер приходит сообщение. Хотят узнать наши радиослушатели, а какая у вас машина? И вообще, водите ли вы транспорт?
3: Да я иногда вожу, иногда не вожу. Машина какая? Ну, да никакая машина какая. Никакая у меня не машина. То есть машина, ну, она и вроде есть, да, ее, в то же время ее и нет.
2: Ну,
3: такая машина.
2: Так и нету, да, лучше мне
3: ну,
2: было.
3: Так я вроде езжу, но на ней, ну,
2: а
3: так
2: вот,
3: и не езжу.
2: Вот, на отдыхать ездите? На поезде, на самолете? И куда ездите?
3: Куда? Да никуда.
2: Никуда не ездите?
3: Не езжу. Ну, ездил сейчас, ну, может, еще поеду, но так даже не скажешь, куда. Ну, куда? Везде я везде ездил.
2: Везде уже побывали?
3: Побывал, ну, может, еще куда поеду.
2: Интересная
3: тоже,
2: жизнь.
3: Да. Я даже не знаю, куда еще поеду, может, не поеду.
2: Дача, может быть, отпуск-то проводите где обычно, как?
3: Ну, отпуск, ну, где? Да нигде.
2: На даче-то...
3: Ну, на даче... У меня дачи-то особо и нет. Так вот, если... посмотреть, то...
2: Ну, да, видимо, есть, она... но не вам принадлежит,
3: она,
2: какая-то сложная,
3: да? Путан, это я сам даже не знаю, она у меня есть, не есть. Ничем.
2: Ну, в общем, недачный человек, ну, получается, да? Ну, но может, на природе-то да. Любите быть, на природе.
3: Ну, бывает, да, на природе иногда хорошо на природе, да. Иногда вот, как-то вот, не видите? Очень, иногда думаешь, ну, что надо, дома бы лучше посидеть.
2: Да,
3: ну, да, это все бывает, ты далеко там куда-то. Ну, поэтому так природу вроде и любишь так, а так посмотришь,
2: ну,
3: вроде
2: а дом,
3: и особо
2: вот, квартира,
3: не
2: очень. Квартира, вот, ну, такой, конечно, вопрос уже лезем, что называется, не в свое дело. Квартира-то у вас хорошая, большая. Такая,
3: да, как... ну, она какая обычная какая. Ну, такая средняя квартира, что у меня нормальная. Не, ну, какая?
2: Ну,
3: да
2: в общем,
3: такая.
2: Не жалуюсь, не жалуюсь.
3: Как у всех, наверное, так.
2: Ну, такая ну, хорошая, нормальная, ну, квартира, нормальная
3: да,
2: квартира.
3: Ну, в принципе, да, да.
2: А этаж какой, где живете?
3: А этаж такой, ну, средний этаж примерно такой, да.
2: Не то чтобы, да. А вот и кушать чего любите?
3: Еда какая? Да, ну, еда обычно всякая. То есть я, что называется, всеядная. Я могу и такое есть, и такое,
2: ну,
3: и другое.
2: Ну, организм
3: могу,
2: пока позволяет все, что
3: есть.
2: Угодно.
3: Я
2: да?
3: Вообще могу даже, кстати, есть, и могу и не есть. Даже, кстати, да. Вот у меня
2: даже
3: так,
2: бывает
3: кстати.
2: Голодание лечебное
3: ну,
2: такое.
3: Ну, это не
2: да?
3: То, что голодание. Но, ну, его и голоданием не назовешь, но и обжорством тоже. Ну, как, ну, ем, ну, как вот. Как
2: вот, кстати, все-таки волнительно же, наверное, у нас в эфире. Вы себя как сейчас чувствуете? Вот,
3: да как-то и не... Никак, не
2: ну,
3: чувствую.
2: Боль, так плюс-минус, да?
3: Ну, нормально, обычно.
2: Давление как у вас?
3: Давление? Ну, давление у меня такое, не знаю, среднее какое-то, ну, какое.
2: Ну,
3: никакое у меня давления нету, можно сказать. Нет.
2: Ну, как?
3: Что давление? Зачем? Ничего меня не давит, нет. Я не давлю ни на кого, нет.
2: То есть, как бы, в целом ничего, да?
3: Ничего, так,
2: да. Но для вашего ну, возраста ничего. Тоже, наверное, более-менее нормально.
3: Ну, более или менее, вот я даже не пойму до сих пор, более или менее.
2: Ну, значит, что-то среднее такое. Ну, это же и хорошо, мы же,
3: среднее,
2: мы же как раз сегодня позвали
3: да.
2: Вас, потому что вы средний человек.
3: Ну,
2: вы как бы вот...
3: А что? Ну, вот это выпячивать тоже, чего? Зачем? Есть люди,
2: вот жить
3: может,
2: интересно.
3: А жить мне вот, я скажу... Нормально, среднее, да.
2: Ну, в целом, все-таки скорее интересно, потому что если бы не интересно
3: скорее
2: было...
3: скорее мне все-таки, даже не знаю. Вот я даже...
2: А вопрос такой,
3: сказать,
2: да?
3: Да, вот сложный вопрос такой. Ну, нормально, как все, наверное.
2: Угу.
3: Ну, вот спроси кого-нибудь, не знаю, может... Что, другой скажет? Ну, я... Так,
2: а планы?
3: Я...
2: Какие у вас
3: я
2: планы?
3: Я не знаю, что ответить.
2: Планы, вот, иногда... вот интересно
3: ну,
2: же
3: ну, планов
2: тоже.
3: Особо...
2: Громадье или нет планов?
3: Не, ну, какие-то есть планы. Ну, немножко, может, какие-то есть такие планы. Ну, что говорить про планы, когда они, может, будут, может, да. Не будут. Ну...
2: А вот мы сейчас понять не можем, возраст-то какой у вас?
3: Вот ну, вы... ну что, ну, возраст, ну какой, что, возраст, ну как у всех, ну, не знаю, ну, какой такой, ну, средний возраст, наверное, какой, не молодой, не старый.
2: Ну, ну рост вот вроде так, мы тоже смотрим, рост, да, рост средний, да, вот такой,
3: ну,
2: да,
3: тоже такой, ничего, ну, наверное, средний.
2: И худой не сказать, ну, средний, про вас, ну, что вы, да, худой тоже не скажешь, не, полный, ну, тоже не сказать.
3: Не, худой, не, ну, ну, не, они толстые, нет, я, ну, так сказать, ну, средний, в общем, обычный, да, ну, как-то вот так вот получается. Ну, как вот получилось,
2: ну, как с улицы получается.
3: Ну, как вот, да, вот просто, ну, не знаю, я обычный человек, что...
2: Ну, это удивительно, на самом деле.
3: Что еще вам интересно?
2: Знаете, это удивительно, что вы вот такой человек, и прям вот, когда говорят про человека с улицы, вот это как раз почему-то вот рисуется ваш образ. Вот,
3: да,
2: вот,
3: ну и что, да, ну, в принципе, наверное, да, так, я даже не знаю, вот, а какой человек он с улицы, я, ну, какой, ну, всякий, наверное, он такой и не такой.
2: Мне кажется, что такой, вот, нет, бывает разный, но вот разные. Если общий вывести,
3: ну,
2: такой,
3: я
2: это
3: разный.
2: Как вы.
3: Я
2: да,
3: разный.
2: Вы как разный.
3: Ну, да, я разный, ну, ну я обычный, я средний.
2: Если мы вас сейчас обратно на улицу выпускаем, вы к нам придете еще, вот, если мы вас позовем?
3: Ну, я как-то, я могу прийти, могу не прийти. Как, ну, как скажете.
2: Ну, если позовем, вот как вы будете сомневаться?
3: Если позовете, то могу прийти. Не позовете, то я и не приду.
2: Ну что же, это очень интересно. И я думаю, что в нашей рубрике «Встреча с интересными людьми» вот эта встреча будет стоять, конечно, особняком. Все-таки с таким вот каким-то никаким и каким-то прекрасным, ну, и да, непонятным, ну, и загадочным, да, человеком с улицы.
3: Ну, вам виднее, что такого. Я, что загадочного? Я как вот прозрачно, как на ладони все про меня ясно.
2: Ну, не скажите, не скажите. Сказали-то конкретного, очень мало,
3: ну,
2: о себе.
3: Ну, что, вот я вот здесь, я, что вам еще интересно спросить?
2: Да,
3: ну,
2: да,
3: все,
2: да,
3: я рассказал.
2: А потом пойдете на улицу.
3: Я даже не знаю, что добавить, то и все.
2: А это ничего тут не добавить, как говорится, не убавить, не прибавить. Огромное вам спасибо, что, ну, да, выделили время, что заглянули к нам. Я думаю, что
3: спасибо
2: слушателям было очень интересно. И ждем вас еще в нашей студии. Может быть, какие-то у вас будут изменения в жизни.
3: Ну,
2: может быть,
3: хорошо,
2: что-то будет,
3: да,
2: конкретное. Может, вы захотите с чем-то поделиться. Вот, видите, ну, будете проходить мимо, можете постучать,
3: ну,
2: сказать, что это вы.
3: Ну, может, зайду, да, может, может, пройду. Не знаю, ну, как...
2: Ну, мы будем ждать,
3: да,
2: как получится.
3: Хорошо.
2: Всего вам самого-самого доброго.
3: Спасибо, да. Ну, до свидания.
2: У нас в гостях, как вы уже догадались, был человек с улицы. Какой-то такой, да, да, никакой человек. А может быть, даже и никакой не человек.

помощь тем, кто пока безуспешно пытается иголкой вытащить занозу из второй фаланги второго пальца левой ноги, мы настоятельно советуем послушать песню, которая прозвучит послезавтра в полдень на радио «Чипльдук». А сейчас немного музыки.

0: Как бы ньюз с Владом Парамоновым на радио Чипельдук.
1: В эфире «Брат новости», блин. Вот уже четвертый, брат, месяц жильцы дома 27, корпус 1 по проезду, блин, Шакальского не могут, брат, уснуть ночью, блин. Виной тому огромная, брат, стройка, развернувшаяся, блин, в 20 метрах от их дома, брат. Как рассказали, брат, жители злополучного, блин, дома, в январе этого года по этому адресу, брат, была снесена, блин, соседняя пятиэтажка. На освободившемся месте одна, брат, крупная строительная столичная компания стала, блин, возводить 14-этажный дом, брат. Наш 9-этажный жилой дом трясется, брат, когда работяги, блин, начинают вбивать, блин, сваи, жалуется, брат, жительница 8-го этажа Юлия, брат, Николаевна. Трясется, брат, люстра, звенит в стенке, блин, хрусталь. Мы просто боимся, брат, что наш дом однажды, блин, рухнет, заявляет жительница дома, брат. Несколько раз злые, невыспавшиеся, блин, жильцы обращались, брат, в префектуру. Однако на все жалобы, брат, чиновники советуют, блин, потерпеть до окончания строительства, брат. Это, брат, были новости на радио Чипельдук. Вот такая, блин, запара, брат.
0: Это были «Как бы ньюз» на радио Чипельдук.

поклонникам старшего из братьев Коэнов посвящен следующий трек. А, кстати, предыдущая композиция прозвучала для любителей творчества среднего из братьев Гримм.

Радио Чиппельдук является лекарственным средством. Посоветуйте врачу.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.

В Москве ровно 21 час 21 минута. Радио Чипльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

0: студии радио Чапельдук наш экономический обозреватель Никита Псоев.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Несколько слов о положении на мировых биржах. Взвешенный курс барреля нефти сырца за бочку – $98. Курс рубля не изменился и по-прежнему составляет 100 копеек. За $1 США уже практически ничего не дают. А теперь несколько слов о курсе взяток на поступление в вузы страны. Московский университет знаний и права – $123 000 США без экзаменов. Российская международная академия – $71 000 на общих основаниях. Четвертый государственный мединститут имени Павлова – $95 000. Экономический колледж по налогам и недвижимости – $236 США плюс расходы на непредвиденные нужды. Полный курс взяток на поступление в вузы страны вы можете найти на сайте www.твоивзяткироссия.ру. Всего доброго!

Дорогие чипль-юзеры, продолжается очередная летне-демисезонная кампания по поддержке радио Чипль-Дук. Зайдите на сайт 4duk.ru, там инструкция предельно проста. Нужен лишь простой чипль-клик, и будет продолжать жить наш с вами непростой чипль-дук. Чипль-дук, чипль-дук, чипль будет дук.

Радио Чипальдук. Искусство принадлежать народу.

0: Как-то раз в эфире.
1: Мы вам звонили.
2: У нас все ходы записаны.
3: Сейчас мы позвоним на Вологодчину. Значит, там люди, которые на джипах, они прислали видео по грязи, по самой такой, знаешь, чавкающей, по уши. Люди на каких-то чумовых джипах, наполовину каких-то самодельных, наполовину крутых крокодилах, да, ездят месяц, получают от этого кайф, причем сами ребята, так сказать, публика такая...
4: Потные.
3: Фрики такие очень наши слушатели, абсолютные юзеры. Поэтому вот один из них прислал вот этот привет и пишет: «Джипер — это прежде всего утонченная творческая натура, а уж потом грязная пьяная скотина». Что на видео, в общем, можно опознать. Причем номер написан наполовину буквами, наполовину цифрами. Абонент Пахан. Ну, Пахан.
5: Алло.
3: Хелло, Джипер Пахан нам нужен.
5: Ну, я слушаю внимательно.
3: Ну, очень внимательно. Мы хотим услышать пьяную, грязный скотин Джипер, как пишет автор сообщения.
5: Ну, наверное, не услышите его.
3: Мы слышим
5: потому
3: его.
5: Потому что он трезвый сегодня.
3: А у вас вот железный конь-то, он какой? Самделишный, самодельный или какой-то импортный?
5: Четырехколесный.
3: Ну, диаметр колес-то какой?
5: Так, у меня квадроцикл.
3: Квадроцикл.
4: Диаметр колес квадратных какой?
5: Так, 26-е маленькие, на квадроцикле маленькие такие колесики.
3: Ну, в этом же
4: ну,
3: фишка.
4: По диагонали
3: сам
4: сколько?
3: Здоровый, колесики маленькие или наоборот?
5: Не, квадроцикл маленький, зато зараза проходимый.
3: Ну, резину сейчас зимнюю уже поставили или как? Шипованную, на цепях или как ездить сейчас?
5: Нет, обычная.
3: Обычная?
5: Да, все сезонная.
3: Мне кажется, что джиперы на Вологодчине зимой в спячку впадают.
5: Я понял, кто мне звонит, просто я болею пятый день подряд, и у меня что-то вообще температура, мне плохо.
4: Может, вам грязью лечиться? Знаете, грязевые есть в ванной.
5: Вот так все замерзло, где ее
3: сейчас?
5: Ладно, бы летом, а сейчас-то где ее взять под снегом?
3: Вот залег в грязь, а к утру схватило. Вот проблема, как вылезти.
5: Да.
3: Ну вообще, вот что вас привело? Ведь когда-то человек первый раз же влез в это все по уши.
5: Созрел, да, созрел.
3: Да, вот как это? За компашку или как? Или перед девушкой похвастаться или как?
5: Нет, у меня была легковушка, и на рыбалку очень много ездил, и просто надоело бампера менять. Ага. И понял, что нужно что-то менять. Купил внедорожник, ну как внедорожник, Chevrolet Niva. Вот, в городе увидел наклеечки, Volvo 4x4, решил поинтересоваться, зашел в интернет, нашел форум. Ну и понеслась, первый выезд, соревнования, и затянуло, блин. Квадроцикл купил, начал
3: засосало трясину. Ну а там уж недалеко было и до Чипульдука, теперь понятно.
5: Да, Чипульдук вообще случайно нашел, купил себе телефон с андроидом. Первый свой телефон. И что-то радио искал, ну, в интернет радио, в машине послушать.
3: Да.
5: И там подраздел такой юмор. Сначала не понял, что за приколы, о чем вообще люди говорят. Что за новости, что за фишки вообще. Ну, кто эти люди?
3: Это мы. Это мы с вами. Как был слоган такой, помните? Просто мы работаем для вас.
5: Вот. Ну, а потом посоветовал таким же знакомым это радио. И мне Джипер. Потом отписали, нет, не Джипер, он в Санкт-Петербурге, товарищи. Мне потом звонили, сказали, что вообще... Ага. Почему мы не знали это радио раньше?
3: Вот оно как. Ну, хорошо. Короче, давайте тогда слушайте за бесплатно пока Чипульдук. А хотите, платно слушайте. Это уже на вашу совесть.
5: Так, вот, да, надо вот посмотреть. Я узнаю, читал вашу историю.
3: Ну, мы не...
4: Болезни.
3: Да, мы не затем звоним. Просто хотелось услышать скотину, так, как вы пишете, джипера грязного.
4: А он чистый, трезвый
3: и
4: совершенно
5: интересный.
4: Не в кондиции.
3: Ладно. Ну
4: ждем от вас больше.
3: Следим, да, будем в новостях как-то жадно ловить новости про вас.
5: Сезон, звоните, сезон, может, болотик.
3: Хорошо.
4: Все, выздоравливайте.
3: Все.
5: Спасибо.
3: Счастливо. Вперед. Пока. Пока.

Прозвучал один из треков, принимавших участие в тендере на лучшую заставку к ежегодному конкурсу «Монстры российской кройки и шитья». Ну а продолжает нашу музыкальную программу песня для тех, кто в очередной раз забыл снять бахилы.

0: Мысль дня.
1: Денежные купюры пронумерованы для того, чтобы когда-нибудь я мог сложить их все одну к одной по порядку.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 22 часа 22 минуты.
1: Радио Чипльдук. Пока не догонят.

Здравствуй, дружок. Вот и настало время нашей вечерней сказки.

черном-черном лесу петляет черная-черная тропа. Эта черная-черная тропа ведет к черному-черному озеру. На берегу этого черного-черного озера стоит черный-черный дом. В этом черном-черном доме есть черная-черная комната. Посередине этой черной-черной комнаты стоит черный-черный стол. На этом черном-черном столе стоит черное-черное радио. Из этого черного-черного радио струится черная-черная музыка. Вот такая.

0: tipul duc.
1: Чипыль дук. Радио будущего.
2: Чипыль дук.

Радио Чипальдук. Страшно. Смешное. Радио.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве 23 часа 23 минуты.

0: Музыкальные истории на радио Чиполь-Дук. Сегодня, уважаемые юзеры-меломаны, мы с вами снова поговорим о музыке. Берем лопату щебня, две лопаты песка, пол лопаты цемента, немного воды, тщательно перемешиваем и вы можете спросить, какое отношение все это имеет к музыке? Самое прямое. Итак, давайте окунемся в атмосферу Америки 30-х годов. Бал правит мафия. Принятие сухого закона еще более упрочняет ее позиции. Полиция бессильна. Казалось бы, все хорошо. Живи и радуйся. Но не все ладно в Сицилийском королевстве. Крестных отцов мафии почему-то очень волнует, на первый взгляд, весьма несерьезный вопрос. Уровень образования рядовых мафиози. Казалось бы, к чему романтикам темных переулков, рыцарям ножа и револьвера образование? А дело в том, что одним из самых любимых, можно сказать, фирменных наказаний мафии было так называемое «закатывание в бетон». Но недостаток образования не позволял рядовым мафиози в полной мере овладеть даже такой, казалось бы, простой техникой, как бетономешалка, что не способствовало повышению авторитета мафии и вызывало законное беспокойство крестных отцов. И тут на помощь неожиданно пришла музыка. Кто-то вовремя вспомнил, что итальянцы – самая музыкальная нация, и музыку они впитывают буквально с молоком матери. Поэтому ведущим композиторам была заказана музыка на слова инструкции по пользованию бетономешалкой. Стоит ли говорить о том, что заказ мафии был выполнен в кратчайшие сроки, и буквально через несколько дней все мафиози вовсю распевали задорный мотив. Работа пошла, и честь мафии была спасена. Как говорится, нам песня строить и жить помогает, а иногда наоборот. И сейчас в нашей программе звучит суперпопулярная в свое время песня с трагичной и в то же время немного анекдотичной историей создания. Итак, «Цемент Миксер» – «Бетономешалка».
1: Patrotti futti, patrotti futti, patrotti scutti.

0: провода.
1: Чип и Льдук. Ваша беспроводная радиоточка.
2: Провода, провода, проводочки служат людям везде и всегда.
0: Нет на каждой стране даже точки. Еще раз.

0: sake.
1: Каждый день мир становится все лучше, а к вечеру опять портится. Кин Хаббард.

0: Тихо ты. Цыц.
1: Спать пора. Ночь на радио Чипельдук.

Минуту внимания, дорогие друзья. Информируем вас, что идет сбор средств на поддержку проекта «Радио Чиппельдук», его творческих сил и технической основы. Но основное в нем – это еще и вы сами. И вместе вы тоже сила. Поддержите «Радио Чиппельдук» на ближайшие несколько месяцев. Кликните куда надо на сайте 4duk.ru. А можете кликнуть еще кого-нибудь из соседней комнаты, и он тоже, где надо, кликнет. И Чиппельдук будет жить и продолжать радовать нас с вами. Ждем вашей поддержки. Спасибо.

0: Вы знаете о них очень мало. Вы хотите знать о них очень больше. Я расскажу вам о них.
1: В студии программы «Люди редких профессий» поэт-путешественник Артур Гландыш.
2: Как-то полная дешевой экзотики и отстойной романтики жизнь поэта-путешественника привела меня в сердце Англии, графство Глостершир. И лакомясь фиш-энд-чикеном в уютном кафе маленького городка Котсвольд, я чуть не поперхнулся, услышав на улице вот эти возгласы. «Туплю ножи-ножницы», — так перевел бы их простой переводчик. Но я услышал в них судьбу человека редкой профессии. Так, собственно, и оказалось. Сэмюэль Баскин оказался единственным тупильщиком колюще-режущих предметов во всем Соединенном Королевстве.
3: I remember hard summer time

0: Помню, летом 1935 года я сидел под окном, а мой отец брился у окна. У него была старая трофейная бритва «Золинген», которую его дедушка снял с пленного Боша в 1896 году в сражении при Пфальц-Курцдорфе. Так вот, когда он добривал свой левый бакенбард, вошла бабушка и сказала, что «Аист принес нам моего восьмого брата Кетчера». Рука у отца дрогнула, и кровь закапала на меня, сидящего под окном.
1: It was so much blood. He was... Man, he was bleeding.
0: Много крови утекло с тех пор, как я ночью, когда все легли спать, на ощупь затупил отцовский золинген о чугунную решетку камина. С тех пор девиз «тупить все, что острит» стал моим жизненным кредо. Затупив все острое в родном поселке Хэмл-Хэмпстед, я переехал в соседний Коккермаут. Потом были Челлендхэм, Уилмслоу, Тодморден, Фалмаут. В последнем я просто тупил 2,5 месяца. С тех пор я езжу по миру и туплю наиболее выдающиеся острые части самых разных предметов и вещей. На моих глазах, не останавливая рассказа, Сэмюэль затупил мои нож и вилку, запонку официанта и бриллиантовую брошку моей соседки слева. Не прерывая работы, Сэмюэль вынимает кинокамеру и показывает наиболее интересные затупки. Вот я туплю меч Александра Македонского в Лувре. А вот так я тупил часовую стрелку Биг Бена в Лондоне. Больше всего мне понравилось тупить кактусы в пустыне Атакама в Боливии. А это съемки тупления грибного винта авианосца «Энтерпрайз» в Бискайском заливе. Пришлось попотеть. Как рассказал Сэмюэль, в Котсвольд его пригласили, чтобы затупить 25-метровый каменный зуб, который торчал в саду Бартон-Хаус в каменной деревушке Бартон-он-зе-Хилл, мешая туристам наслаждаться красотой этого легендарного сада в самом сердце Англии. И специально для слушателей веб-радио «Чипль Дук» Сэмюэль Баскин с блеском провел эту сложную операцию.

десятки собравшихся Бартон-он-зе-Хиллцев и Бартон-он-зе-Хиллок восторженными возгласами и аплодисментами проводили британского тупильщика, лауреата премии Котсвольдского полицейского участка за уменьшение хулиганства и грабежей с применением колюще-режущих предметов Сэмюэля Баскина. Попрощаемся и мы, дорогие радиослушатели.

0: мало кто сегодня вспоминает тот факт, что 14 декабря 2000 года американский журнал Astronomical Graphic, Janik, Hachik and National Geographic опубликовал новые данные, согласно которым в результате процессов ядерного распада на Солнце наше светило может погаснуть не через 2,5 миллиарда лет, как ожидалось ранее, а уже через каких-нибудь 1,5 миллиарда лет.
1: С того самого дня в Америке и Западной Европе началась паника, в результате которой население бросилось скупать в супермаркетах все свечи, спички и карманные фонарики. Задумайся.

0: Cipălduc Ашкумук.
1: Чипльдук Ашкумук.
0: Правильно.
1: Чипльдук Ашкумук.
0: Ашкумук. XBG Кеймлер. Forever.
2: Радио Чипльдук навсегда. Ашкумук. Forever. Такой расклад.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук для людей с замедленным восприятием информационного потока.

sorridere in un dolce sogno, certe bambole, tutte trafitte da una fredda. В Москве точно не четверг. Ровно.

0: разговорчики. Меня так просто не проведешь.
1: Гордилась прямая линия.

bongos, and burgers, bongos.

прозвучала песня для тех, кто сейчас находится на уборке генетически немодифицированной кукурузы. Следом за ней прозвучит музыка для непродолжительной фазы быстрого сна. Оставайтесь с нами.

0: Минутка веб-радио Уганды на радио Чапальдук.
1: Namaseryawan matuka mutima gwa Yesu ngensulo yobusasi bwaffe
2: kwesiga
1: omusayi namaseryawan matuka mutima gwa Yesu ngensulo

0: Mama Maria, fabe palisiemu ya. Tukwe kwa saa, tukwe kwa saba na vo, habali mpaliseyo. Obayambe na dala habali mbufumbo obwensonga. Basobole, okufuna maka ama tukuvu.
1: Это была минутка веб-радио Уганды на радио Чипальдук.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 2:02.
1: Радио Чипльдук. Последнее

0: «Как-то раз в эфире».
1: Мы вам звонили.
2: Так, доброго дня, самая прекрасная станция. Позвоните, пожалуйста, моему другу. Ну ладно, позвоним другу, хотя мы любим звонить непосредственно самому вот слушателю. Ну ладно, позвоним другу, который несколько лет назад открыл для меня ваше радио. Илья живет в Новосибирске, в меру весел, увлекается семьей и сваркой аргоном. Интересная формулировка, да, Кирилл?
3: Ну, вообще...
2: Увлекается семьей и сваркой аргоном.
3: Может, он сварки увлекается?
2: А.
4: Алло.
2: Это Илья?
4: Да.
2: Добрый вечер. Извините, если слишком поздно. Это радио Чапыльдук.
4: Радио Чапыльдук мне звонит.
2: Да.
4: Здравствуйте.
2: Вы не спите?
4: Нет.
2: А вы работаете сейчас или увлекаетесь семьей? Или сваркой аргоном? Вот мы хотим выяснить, что вас больше увлекает.
4: Больше на самом деле меня увлекает сварка аргоном.
3: И вы сейчас прям варите?
4: Я прям сейчас варю, вы не поверите.
2: Да что вы?
3: А что расскажите
2: конкретно, что сейчас, да, вот что вы варите, как это происходит вообще?
3: И Варя какое отношение имеет к этому? Или Варька, как
4: знаете,
3: вы ее называете?
4: На самом деле Варька имеет огромное отношение к сварке аргоном. Вот именно сейчас я... Сейчас, извините.
3: Мы можем ее так называть, Варька, несколько звучит по-небратски?
2: Так.
4: Можете, конечно, конечно, вы все можете, потому что вы радио Чапыльдук, вы же понимаете это.
3: Ну да, это мы понимаем, кстати. Понимаем?
2: Да, да. Так понимаем. Что сейчас, вот как это, что происходит, что вы там варите, свариваете?
4: Дело в том, что сейчас именно я беру кусок металла, накаляю в горелке, в огромный такой... Типа горн.
2: Ага.
4: Я пытаюсь прогреть его, чтобы лучше сварилось.
2: А понимаете? На голове у вас какой-то шлем, на руках какие-то что, перчатки? Как вот вы вообще, прикид какой у вас для такой работы?
4: Прикид, вы не поверите, самый замечательный.
2: Так.
4: На самом деле я сейчас нахожусь, извините, конечно, с голым торсом. Сейчас.
2: Голым торсом обычно занимаются сваркой аргоном, а также увлекаются семьей. Ага.
4: Обычно, да. Но при этом у меня есть огромные перчатки, да.
2: Огромные перчатки. С голым торсом и в огромных перчатках наш Илья сейчас.
4: Конечно.
2: Новосибирский.
4: Конечно. Я могу объяснить, почему нужны огромные перчатки и почему нужен голый торс.
3: Да,
4: потому что, во-первых, в Сибири, как вы знаете, солнечных дней больше, чем в солнечной Калифорнии. Поэтому мы вынуждены находиться здесь.
3: Незнайка в солнечном городе.
4: Голым торсом.
3: Незнайка в солнечном городе. У нее же тоже там может соперничать с Новосибирском.
4: Незнайка, конечно. Это, кстати, любимая сказка моей дочери, потому что она ее постоянно слушает на ночь.
2: Ну, это хорошо, что она на Незнайке растет. Но подождите, все-таки давайте разберемся. Значит, вы сейчас
4: давайте.
2: С голым торсом, чтобы искры во время сварки аргона не прожигали модный фирменный прикид. Поэтому вы с голым торсом. Заодно
3: или
2: во время солнечных...
3: Подожди, а может другие причины с голым торсом?
2: Солнечных вечеров в Сибири.
4: Да, все так, как вы говорите.
2: Но искры же, они тоже могут падать на кожу, как-то это мурашки какие-то горячие вызывать, нет?
4: Ну, мурашки, это же дело как приходящее, понимаете, у меня рядом...
3: Приходящее и убегающее. Аргон-то как он, что вот он, как его варить-то?
4: Ну... Вы знаете, это на самом деле очень серьезная технология. Вот. И поэтому со мной рядом находится
3: Варька.
4: Бассейн.
3: А, нет?
4: Бассейн.
3: Бассейн.
2: Угу.
4: Потому что невозможно оставлять аргон, сварку в аргоне без контроля. Без контроля нельзя ее оставлять.
2: Угу. Так в бассейн что, окунается торс ваш или деталь, которую вы сварили там?
4: Вообще, если честно, сначала окунается деталь, которую мы сварили, потом мы медленно погружаем свой торт, чтобы остыть тамин.
2: Соответственно, сварка в аргоне, а торт погружается в жидкий гелий или в бассейне налит вода или что там?
4: В жидкий H2OE.
2: В жидкий H2O, но не в жидкий C2H5OH. Тут пошел уже специфический жаргон и непереводимая игра слов. Давайте не углубляться в бассейн, давайте про свадьбу. Жена вам, когда варит борщ, она тоже варит борщ с аргоном вам. Жена варит вот...
4: Моя жена варит еду.
2: Ну, сварка, когда... Сварка борща тоже с помощью аргона?
4: Естественно, естественно.
2: Ну, хорошо.
4: Знаете, я хочу вам рассказать один рецепт.
2: Так, мы записываем.
4: Сварка еды в аргоне. Сварка борща в аргоне. Вы готовы записывать?
2: Да, мы пишем уже, да.
4: Молодцы. Господи, я всю жизнь мечтал, что мне позвонит радио «Чип и Льдук». Даже сейчас теряюсь немножечко.
3: Мы вам тоже 6 лет назад приняли решение, думаем, надо будет ему позвонить. Вот звоним. Давайте, у нас тут карандаши уже.
2: Давайте, а то у вас деталь стынет уже. Давайте быстрее. Там сколько лаврового листа, соли, перца?
3: Это сейчас точилку надо принести.
4: Во-первых, 4 листа лаврового. Быстро перемалываем. Быстро. В турке. В турке перемалываем.
2: Так, в турке.
4: Добавляем 2 свеклы. Или свеклы.
2: Да. Свеклы или свеклы. Ну, это не важно.
4: Ну, как не важно? Подождите. Во-первых, это важно очень сильно. Я сейчас, конечно, постесняюсь.
3: Так, ну все, у нас чернила заканчиваются.
4: Я нахожусь в теплице.
3: В бассейне, в теплице. В теплице бассейн.
2: Вы знаете, мы уже не записываем, мы уже рисуем тут вот всю ситуацию эту. Очень,
3: просто да,
2: очень
3: и чернила
2: живописно.
3: Тоже заканчиваются.
2: Давайте мы тогда рецепт оставим на потом. А вот в этой вашей красивейшей ситуации оставим
3: с голым торсом
2: у бассейна в больших мохнатых перчатках во время сварки аргона с лавровым листом. И с железным стальным листом тоже. И дай вам Бог, чтобы покрепче были все швы сварные, чтобы торс был загорелым, упругим,
3: и Варька тоже,
2: мускулистым, и чтобы вот увлечение семьей этому всему способствовало.
3: Дочери привет, Незнайка в солнечном городе, и в общем...
4: Хорошо, а можно пожелать вам удачи? Можно?
3: Давайте подумаем. Да, наверное, можно, да.
2: Ну,
3: да.
2: Давайте,
4: Радио «Чип и Льдук», спасибо большое, что позвонили мне,
3: заставили меня на самом деле
4: врасплох заставили меня.
2: Такова и есть задача. Все, вот это спасибо такие большое. Они, наши спасибо. Слушатели. Вот Илья.
3: Счастливо, счастливо, Илья.
2: И вам тоже удачи.
4: Радио «Чип и Льдук».
2: Алло, Верды.
3: Пока.
4: Пока.

0: Kiss.
1: Музыкальный трек, который сейчас будет в эфире радио Чипыльдук, особенно хорошо прозвучал бы в пустом трубопроводе диаметром более 2 метров и длиной не менее 450 километров. Хочется пожелать музыкантам найти такую возможность как можно скорее.

0: Чіпельдук. Старе, добре. Інтернет, радіостанція.
1: Добрая.